Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте

Все ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек. Вне беременности она размером с мандарин. И, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка. Такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, я настаиваю, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как за

0: зародыш рос и менял форму. Как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них. После чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода. И в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация — эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация — это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
4: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
5: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
4: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
4: Why? Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
4: is likely not to make it.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about the transformed
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад. Но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос. И в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка. То есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити...
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Почему Сильвестров?
2: А почему нет? У него какая-то совершенно необыкновенная музыка. Это такая музыка, которая просто пленяет. Она тебя вводит в какой-то транс. Это такое ощущение, что эту музыку надо слушать не ушами, а изнутри.

меня, кстати говоря, концерт был 25 февраля, как раз-таки один сольный в Германии. Я выхожу, и мне было просто... Мне не хотелось первый раз играть концерт.

0: И я до сих пор помню, как меня мама с братом проводили до аэропорта, как я сел. Я без понятия был, куда я лечу. Я знал, что меня здесь встретит один товарищ моей учительницы. Я не знал, я вообще языка не знал. У меня был один чемодан. Но я взял только на первое время, не знаю, там пару футболок, джинсы и так далее. Ну вот и... Ну, наверное, какие-то евро были с собой. Вот этого я не помню.
1: Привет, меня зовут Саша.

0: Всем привет! Сегодняшний подкаст из города Франкфурт-на-Майне, Германия. И у меня в гостях пианист Алексей Пудинов.
1: Это вы у меня в гостях. Привет, Саша.
0: Конечно же. Привет Сергею Невскому. Немножко расскажу про Лёшу. Лёша – пианист, который играет в совершенно разных жанрах и составах. Прелюдии Баха, вариации Гершвина, баллады Шопена, концертные произведения Рахманинова, камерные сочинения Вайнберга, фортепианные дуэты, квартеты. Очень много записей есть на Ютубе, и все они записаны в разных уголках света, в Канаде, США, Германии, Англии, России. Я уже, будучи в Германии, случайно наткнулся на тихие песни Валентина Сильвестрова в исполнении как раз Алексея Пудинова и Елены Гуритишвили. Эта запись меня абсолютно поразила. Я начал подробнее смотреть об исполнителях, увидел, что Лёша живет в Германии, нашел его в Инстаграме, он мне ответил, и таким образом это интервью стало возможным. Так что спасибо большое Лёше за отзывчивость и готовность поговорить. Первый вопрос. Как давно ты в Германии и как ты здесь очутился?
2: Саш, я уже очень давно в Германии. Я приехал в 2006 году. Мне очень повезло с педагогами вообще в моей жизни. И я обучался вот в Тагильском колледже у потрясающего педагога Людмила Зеленовна Смелянская, за что и до сих пор я благодарен. Она меня таскала по всяким конкурсам, на всякие мастер-курсы в Москву и вообще везде. То есть мы были на конкурсе и в Вене, и в Финляндии, и в Чехии, да где мы только не были, да. И я однажды пришел к ней на урок, и она мне сказала, что... Я Алексей, ты через пару месяцев уезжаешь учиться в Германию. Я все договорилась, у тебя будет полная стипендия, тебе там дадут общежитие, ты будешь гостевым студентом сперва. И она была очень рада, что я уехал. То есть как бы вовремя тогда. То есть я когда домой пришел, я уже услышал из коридора, что моя мама разговаривает со Смелянской. И Людмила Зеленая такая говорит: «Мариночка, Лёша должен уехать в Германию через 3 месяца на обучение во Франкфурт». И мама такая говорит: «Да, ну это же надо все обдумать». «Нет, Мариночка, это не вопрос». Вот таким образом я и уехал.
0: Как мама отнеслась к твоему отъезду?
2: Слушай, ну совершенно нормально, но мне тогда было лет. О, это можно, кстати, будет срезать, чтобы никто не знал, сколько мне сейчас.
0: Я просто, знаешь, я просто замьючу, а все остальное останется.
2: Да, ты уже 3 раза сказал. Да, это было достаточно сложное время, как бы как. Я очень хотел уехать, я много читал про Германию, но я Германию представлял совершенно по-другому. Я к тому времени прочитал книгу Бородина «Воспоминания о Франц Листе». Я просто представлял, что я еду там одного дома к другому, но там на кучере, там играет музыка Бетховена, Шопена, Листа, там Лист преподает. То есть я, как бы, конечно, представил Германию немного в другом варианте, нежели Франкфурт на Майне, в который приехал, это просто как Америка. Здесь высотные здания, все серое, зимой нет, не было снега, постоянные дожди. Совершенно другое образование здесь было. То есть, как бы, вот мне очень повезло, что я к немцу приехал учиться. И я, мне кажется, был за всю его историю жизни самым молодым его студентом к тому времени. И я думаю, ему было тоже не совсем просто. Потому что я приехал совершенно с другими программами. То есть я хотел много играть Шопена, Листа. А он захотел, чтобы я с ним прошел сонату Моцарта. Там музыкальные моменты Шуберта. Стиль игры и вообще понимание музыки очень отличалось от того, что у меня в голове было. Но, конечно же, в молодом возрасте и хочется играть что-то такое виртуозное, быстрое, что, по сути, правильно. Потому что потом, когда вот ты уже немного взрослее и старее становишься, это гораздо проще вспоминать пьесы, которые были выучены еще в молодом возрасте. Ну, тем не менее, мы перешли на Шуберта и на Моцарта, да.
0: Что было самое сложное? Не в смысле исполнения, а в смысле вот твоего переезда в Германию. Что для тебя вот с проблемы, с которыми ты, вот ты представлял, что будут колесницы, будет, ты будешь учиться у Листа. Тебя настигло в какой-то момент разочарование? Или?
2: К сожалению, ты знаешь, да. Это вот было, наверное, в первые там 4-5 месяцев.

0: Мне очень нравилась Германия, но не все было так просто. Ясное дело, у меня не было здесь друзей первое время. То есть у меня не было никаких предметов, кроме специальности. То есть я не мог с кем-то познакомиться. Ну и там даже как-то и не хотелось. Я сидел, занимался в основном. А сложно было то, что не было того количества выступлений, какое у меня было в России к тому времени уже. То есть, конечно, было 2-3 классных вечера профессора. Но это было тоже совершенно немного по-другому.
1: Это говорит о конкуренции, которая здесь гораздо выше?
0: Нет, мне кажется, что профессор хотел поменять мой стиль игры. Он вот хотел убрать русский стиль игры из меня. Он хотел меня приобщить к немецкому пониманию музыки. Это, кстати говоря, тоже очень интересно. У меня в данный момент как бы есть, я бы сказал, вот такие три школы, которые я прошел. Это вот русская школа, потом немецкая школа. И так как я в Лондоне учился, и, скажем, очень часто в Канаде бываю, в Америке, то есть я бы сказал, англоговорящая школа. Когда же в Германию приехал, первым делом началось то, что надо понять интерпретацию вот именно классических композиторов и там Баха, Скарлатти. Я как-то своему профессору сыграл, он говорит: «Алексей, а почему вы это все играете без педалей, так скучно?» Я такой: «Да, ну это же как бы Бах». Говорит: «Да, но вы играете на современном Стенвее. Вы будете сейчас играть в зале там на 1000 человек, на 600 человек. Жизнь сейчас идет совершенно в другом темпе». Как сказать, то есть у нас есть телефоны, у нас просто другая жизнь идет. Надо просто представить, как вот можно на этом современном инструменте сыграть именно то произведение. Конечно, Бах или Бетховен были бы счастливы такие инструменты получить. Может быть и нет, никто не знает. И это совершенно все по-другому. То есть, как бы я, как в России, скажем так, играл для себя, в Германии играл для композитора, а вот в англоговорящих странах играет для публики, то есть они платят деньги. Если ты там плохо будешь играть, либо неинтересно, то есть, конечно, ты услышишь шуршание в зале. Там даже были такие интересные случаи, ну, сейчас это такое часто использую, то есть, если слышишь, если там есть какие-нибудь женщины-бабулечки прекрасные, которые начинают очень медленно открывать конфеточку, и вот думают, что вот, ну, никто их не услышит, но они конфеточку открывают там, ну, в течение откровенно 5 минут. То есть, я стараюсь в этот момент, неважно, я там форте или что стоит, я просто ухожу на такое пианиссимо, чтобы ее все услышали, эту бабулю прекрасную. И вот когда ее все услышат, ей само станет неудобно. Не, ну это как бы сейчас даже, наверное, некрасиво говорить, но это есть такое, к сожалению. Я думаю, в этом и есть как бы даже интерес игры на сцене.
1: Угу.
0: Я нуждаюсь в сцене, я нуждаюсь просто в вот как музыкант, я просто нуждаюсь в публике.
1: В какой момент вот ты попал к профессору, ты говоришь, он тебя долго не выпускал на публику, у тебя был дефицит в сцене. В какой момент он решил, что ты готов?
0: Слушай, мне кажется, у меня все время у него было две программы. То есть я с ним одну программу учил, а параллельно я учил другую, какую я хотел. И я помню, в Германии очень большие каникулы всегда. И то есть у нас весенние каникулы были, скажем, там, по-моему, с 1 февраля по 1 апреля, то есть 2 месяца. И я что сделал? Я полетел в Россию к своей учительнице. Я приезжаю, говорю: «Ну, Лазнян, я вот решил все-таки, вот я еще полгода там пробуду, и потом я приеду назад в Россию, я у вас прекрасно закончу, поеду в Москву учиться». И я там как раз начал концерт играть, вот как раз за эти 2 месяца, которые приехал в Тагил. И она такая говорит: «Господи, как у тебя все выросло, там у тебя потрясающе все звучит, звук поменялся». А я просто оказался снова на сцене. То есть я вообще считаю, что самый лучший педагог – это когда ты выступаешь на сцене. Если ты потом еще свои записи слушаешь, то есть тебе вообще, может, тогда никакой педагог и не нужен, что если у тебя уши хорошие, ты сразу слышишь, что тебе не нравится в твоей игре. И это большого стоит вообще быть постоянно на сцене. Однако же я потом приехал в апреле назад в Германию, там в России было минус 20, что так холодно, еще снег везде лежал на Урале. Я приезжаю в Германию, во Франкфурт, тут все цветет, на улице там 16 градусов тепла. И я понимаю, насколько как бы мне вот эта вот погода сейчас просто нравится. То есть я наконец-то увидел Германию цветущей, зеленой. И притом Франкфурт считается одним из самых зеленых городов Германии. Это, кстати, недавно узнал, позавчера мне кто-то сказал, но это правда, есть на самом деле такое. И в один момент я просто решил, что я все-таки я останусь, наверное, здесь, в Германии. Прихожу к профессору, такой говорю...
1: Из-за погоды?
0: Не знаю, мне кажется, это все вместе. Я, может быть, наконец-то как-то пунктик прошел, что я стал осознавать, что я здесь живу.
1: Это сколько ты здесь провел времени, чтобы понять, что ты хочешь здесь остаться? Это было спустя...
0: 6 месяцев.
1: То есть ты 6 месяцев здесь получился, слетал в Россию, решил, что хочешь остаться в России, потом вернулся и все, понял, что это...
0: Да, и я при том к профессору подхожу, говорю, я Зайдель, я все-таки решил остаться у вас. Он говорит, да, Алексей, ну, дедлайн для auditions как бы прошел еще в феврале. Я говорю, да, ну, вы, наверное, сможете мне сейчас как-то помочь. Вот, я так вот остался, да, поступил.
1: Сколько у тебя образований? Ты же не остановился на своем единственном вот во Франкфурте?
0: Да, я вот люблю очень коллекционировать. Вообще такой человек с детства, который все коллекционирую. Да, я закончил во Франкфурте, то есть консерваторию как, ну, диплом сделал за 5 лет. И поступил в аспирантуру на концерт-экзамен. Одновременно я поступил в аспирантуру, то есть на артист диплома в Лондоне, в Королевский колледж, потрясающему педагогу Норма Фишеру. И в тот момент я подумал, что я всегда мечтал сделать Doctor of Musical Arts где-то в Америке. Это реально только в Америке сделать. Это именно перформанс, то есть там, мне кажется, не так много писать. Там надо именно сыграть, по-моему, 7 концертов и написать несколько диссертаций, но чисто об исполнении. То есть как раз то, что мне вот, меня интересует. Но для этого надо, чтобы был мастер. А в Германии к тому моменту начал появляться мастер и бакалавр. Дипломов больше не существует. И я увидел, что у нас во Франкфурте появился мастер камерной музыки фортепиано. Я подал заявку, я поступил туда. По-моему, они только мне дали место, хотя там было, по-моему, 40 человек на поступлении. Просто повезло, что меня научили в детстве хорошо с листа читать. Вот, а я поступил, я поэтому учился в аспирантуре во Франкфурте, в аспирантуре в Лондоне и на камерной музыке магистратуре во Франкфурте тоже. И так у меня вот есть еще мастер. А потом, после окончания уже магистратуры во Франкфурте и уже аспирантуры, и у меня хороший друг обучался в Манчестере, в Королевском, в Северном Королевском колледже. Я увидел, что у них есть программа, которая меня очень заинтересовала. Это International Artist. Это та программа, я думаю, это наподобие Artist Diploma, но программа давала возможность сыграть с Manchester Camerata и другие концерты. И я подумал, что я все равно езжу в Манчестер к товарищу достаточно часто. Мы планировали уже к тому времени наш фестиваль. Думаю, ну, чем черт не шутит, я подам просто на эту программу. И я тоже получил это место. То есть у меня это была какая-то, у меня была 3-я аспирантура. И к тому времени, когда получил место, они заменили Манчестер Камерата на BBC Phil. И это, конечно, еще стало интереснее.
1: Ну, то есть, на самом деле, не только коллекционирование, получается, у тебя были какие-то профессиональные амбиции, которые ты хотел реализовать, то есть сыграть с тем или иным коллективом?
0: Да, конечно, конечно. Притом в Манчестере надо было сыграть сольный вечер и вот с BBC Phil'ом. На сольный вечер я им предложил, я сказал, что, ребята, давайте я сыграю одно отделение соло, а второе отделение мы сделаем камерную музыку. Допустим, вот опять же я там квинтет играл, и я позвал потрясающих музыкантов со мной играть. То есть ясно делом это сделали там за 2 репетиции, но даже профессорам понравилась эта идея, что вот на такой программе... Я вообще считаю, что это надо сделать в аспирантурах, что человек показывает, что он еще и камерную музыку играет. Потому что сыграть квинтет там либо трио... Это, во-первых, очень интересно. И это доставляет большое удовольствие. Делить сцену с музыкантами. Сейчас у меня 5 аспирантура в данный момент. У меня есть фортепианный дуэт. Называется Two for Piano. Но это у меня один из главных сейчас коллективов. Я играю с одной пианисткой. Мы играем уже 6 лет вместе.
1: Как зовут пианистку?
0: Катерина Москалева. Москалева по-русски, наверное, да. И мы называемся Two for Piano. И мы сами всегда как бы занимались, но как бы это все было прекрасно. Я потом увидел, что в Штутгарте есть потрясающий пианист, который с моим братом считается одним из самых известных фортепианных дуэтов в Германии вообще. Они выиграли конкурс ART. Ну, один из самых первых для фортепианных дуэтов. Это Штенцель Клавье Дуо. И один из, вот, из братьев, Ханс-Петер Штенцель, он преподает в Штутгарте. И я увидел, что они делают концерт-экзамен, и я подумал, Катя, давай мы подадим тоже заявку, но сделаем еще один концерт-экзамен. И при том, это правда очень интересно просто заниматься, как бы можно сказать, даже с коллегой, который вот всю жизнь дуэты проиграл, и просто взять какие-то интересные идеи от него тоже. И вот последние два семестра у меня просто диски выходили, и нам пришлось взять академический отпуск на два семестра. И вот следующий семестр мы должны уже выпускаться у него. И три ресайтла надо будет сыграть. Ну, это очень интересно.
1: Расскажи о дисках, сколько у тебя. Это все на CD выходило.
0: Да. Конечно, у меня первый вот диск вышел как раз-таки-то с моим фортепианным дуэтом «Two for Piano». Это был диск 2019 года. Называется «Vacation of Dance». Очень интересная программа. Мы там записали «Весну священную» Стравинского. Мы записали «Линдарая» Дебюсси. «Фантазийные темы» песни Джорджа Гершвина. Это обработка Юрия Маевского. Как раз таки это питерский композитор, который в данный момент в Америке живет. Мы записали там Александра Танцмана, «Фантазийные темы» Штрауса, Йоханна Штрауса. И также там есть очень интересная пьеса, это Штефана Янга, «Полька», и там вопросительный знак еще стоит. С этой пьесой мы выиграли, кстати говоря, конкурс в Ванкувере фортепианных дуэтов. Это была обязательная пьеса, и нам это просто очень понравилось, потому что там сбой ритмов постоянно идет. Почему такая программа? Потому что Александр Танцман был в одно время запрещенным композитором и был близким другом Стравинского. И он жил в Париже долгое время. Он также был близким другом Гершвина. То есть там есть конкретно одна идея между этими произведениями. То есть почему там и Гершвин, и Танцман, и Стравинский, и Дебюсси. Дебюсси, допустим, был первым пианистом, который сыграл со Стравинским «Весну священную» для его друзей. Он сидел как раз на секунду снизу. И Дебюсси тогда показал, что это очень сложно играть на одном рояле, и он как раз-таки это предложил играть эту пьесу на двух роялях, ту же самую версию, что сейчас почти многие пианисты делают. И для нас, Катя, это было тоже очень удобно, что выучили пьесу, записали на два рояля, а постоянно на концертах играем на одном. Притом, даже когда мы записали на два рояля, нам стало проще играть на одном.
1: Пальцы друг на друга не попадают во время исполнения?
0: Попадают, но мы уже привыкли. Просто когда на два играешь, это еще удобнее, что каждый может сам педаль использовать. Притом у нас на диске, что и самое интересное, мы использовали два совершенно разных рояля. Я играл на Бюзендорф Imperial, а Катя играла на Шимеле. То есть откровенно разный звук роялей, и это на записи можно слышать. То есть многим покажется, что не, надо вот рояль, чтобы вот просто как один инструмент звучал. Нет, мы же два музыканта, почему нет? Да, это вот был первый диск. Второй диск у меня вышел в 2021 году. Это был очень интересный проект. Как раз во времена коронавируса. Я его записывал в 2020. И там почти все произведения, которые очень достаточно важны в моей жизни. Четвертая баллада Шопена. Это была первая пьеса, которую я сыграл в Германии, когда в Германию приехал. Там потрясающая вторая соната Брамса. Все играют первую и третью, но вторая соната, она была сперва написана. Она была посвящена Кларе Шуман. Это была любимая соната из сонат Брамса у Святослава Рихтера. Она совершенно просто необыкновенная. Она очень оркестровая. И как раз-таки это вот Роберт Шуман написал большой артикль, тогда это очень известный факт для музыкальной истории. Когда Брамс путешествовал с Майнца до Гамбурга, он зашел к семье Шуман, и он показал три сонаты, и Роберт был настолько впечатлен вообще оркестровым звучанием всех трех сонат, и был известный артикль в газете написан, назывался «Neue Bahnen», «Новые пути», где как раз-таки Шуман описывал то, что Брамс сделал что-то невероятное. И, конечно же, в этой второй сонате он очень много украл и у Листа, и в многие моменты вообще какие-то совершенно неожиданные звучания. Даже много цыганщины у него там в третьей части идет. Ну, Брам себя искал. И это потрясающе, когда композиторы немного воруют идеи у других, чтобы найти себя самого. Потом также на диске есть музыкальный момент Рахманинова, но я выбрал только 3, 4, 5. Потом также есть на этом диске вот как раз какие-то 3 пьесы Денниса, три впечатления на картины Марк Ротко. Там 3-я пьеса из этого цикла называется WWW, и она посвящена мне. Это потрясающая пьеса, как бы это как интернет. Это очень звучит электронно, и в середине пьесы надо, то есть мне было держать левой рукой или правой рукой, там, смотря в зависимости от тактов, просто струны, то есть интересно, просто послушай. И также там есть «Summertime» Гершвина в обработке Фазила Сея, турецкого композитора. Одно из самых моих любимых произведений. То есть там потрясающие какие-то краски. И с этой пьесы я получил премию на конкурсе Гершвина в Нью-Йорке за лучшее исполнение Гершвина именно. И эту пьесу, наверное, всех частей в своей жизни вообще играл на всех концертах. А, ну и, конечно же, на этом диске есть еще Баха «Зелоти прелюдия». Чтобы в самом конце, вот как мне недавно один критик написал, Алексей, вот прекрасно у тебя этот Бах «Зелоти» в самом конце диска. Это вот как вот после сложного дня домой приходишь, и ты вот просто какую-то молитву слышишь.

0: И вот третий диск, он вышел в этом году. Это тоже он вышел с моим фортепианным дуэтом. Это, наверное, самая интересная программа. Одна из самых интересных. Омаж ту Виктор Бабин. Кто такой Виктор Бабин вообще? Это был пианист, москвич, который приехал учиться в Берлин и обучался у Артура Шнабеля. Там он встретил Викторию Вронскую, которая была тоже потрясающей пианисткой. Они женились, они потом постепенно переехали в Америку, и у них был свой фортепианный дуэт, Вронский пьяный дуо. Виктория поменяла имя на Витя Вронский. Это так интересно, то, что Виктор Бабин и Витя Вронский. Если честно, они очень много обрабатывали известных пьес для фортепианных дуэтов. Если ты ноты посмотришь, там такое ощущение, что это Виктории Вронской просто были не руки, а какие-то вот грабли. Там просто такие громадные аккорды и такие темпы. Мне очень посчастливилось. Этих нот, как бы, очень, эти ноты очень сложно найти. Но я провел 2 лета в Хэмптонс. Это под Нью-Йорком, Лонг-Айленд. Там есть Piano Fest in the Hamptons. Это нечто потрясающее. Это дом, в котором 11 роялей стоят. Приезжают 10 молодых пианистов. Они получают уроки у известных музыкантов. И вот директор этого фестиваля Пол Шенли, он был одним из последних учеников Виктора Бабина. И он меня вот как раз-таки-то познакомил с этими нотами, он мне показал эти ноты, он мне эти ноты дал. Я их все, конечно, сосканировал, я приезжаю назад в Германию, говорю, Катя, давай мы запишем просто эти все обработки, потому что вот в 2021 году, как раз 50-летие после смерти Виктора Бабина, и поэтому мы сделали «Homage to Victor Babin». Mm-hmm. Что очень интересно, что Виктор Бабин был очень близким другом Рахманинова в Америке. И каким-то образом он, допустим, вокалист, и здесь хорошо, поменял тональности. И это меня очень впечатляет, потому что я очень трепетно отношусь к оригинальным тональностям. И Рахманинов, он, ну, написал все-таки в доде с минори вокалист. Хотя первая версия, недавно первую версию увидел, кстати говоря, была написана в ми-бемоль миноре. Я тебе могу показать, кстати говоря, у меня есть копия первой версии вокализа Рахманинова. А здесь хорошо, то есть там тоже откровенно поменена тональность. Но, видимо, так как они с Рахманином дружили, видимо, это было можно. Мы, конечно же, ставили все, как это было. Да, вот вышел этот диск в 21 году в декабре. В Naxos of Germany.
1: Есть ли какие-то дальнейшие планы насчет дисков?
0: Да, есть. Мне очень посчастливилось вот с Еленой Гвритишвили, с потрясающей просто вокалисткой. Мы в этом году записали новый альбом. Я был очень счастлив, что Елена смогла приехать в Германию, что мы его записали во Франкфурте. Мы его записали с моим очень любимым звукорежиссером, который записал те 3 диска, моих, которым я целиком доверяю. Его зовут Йенс Майер.
1: Можете подробнее рассказать, что за альбом вы пишете с Еленой?
0: Ну вот мне посчастливилось в 2021 году, у меня было 2 концерта в Санкт-Петербурге. И один из концертов был в Шереметьевском дворце. И как-то в программе не хватало чего-то. И я спросил у близкого друга, у Саши Кирьянко, он был как раз-таки-то директором по концертной деятельности в Шереметьевском дворце. Он мне говорит, Алексей, давай вот я тебе вот Елене Гвритишвили советую. Я говорю, да, очень хочу вот Сильвестрова «Тихие песни». И мы с ним выбрали 4 пьесы, 4 песни.
1: И это было как раз те самые песни, которые я увидел на Ютубе, услышал.
0: Да, это, кстати говоря, то, что ты на Ютубе услышал, это был 2-й концерт. Это был через день концерт после Шереметьевского. Мы играли в ИТМУ. И целый концерт транслировался. То есть это живая запись концерта. В черно-белом варианте это очень интересно, да. Знакомство с Елене. Я очень пунктуальный человек. Я просто ненавижу. Мне кажется, я в Германии научился очень сильно. Я ненавижу опаздывать. Я никогда не опаздываю. Как говорится, никогда не говори никогда, но по каким-то образом получается. И мы познакомились с Еленой, мы договорились, по-моему, в 3 часа дня встретиться около ИТМО. Притом я ехал с другого города, говорю, Елене, наверное, я опоздаю на 5 минут. Она говорит, ничего, Лешечка, я приду тоже на 5 минут позднее. Каким-то образом мы пришли оба ровно в 3. И когда я увидел эту прекрасную девушку, которая, я еще не знал, как она поет, но когда я увидел, красивая, высокая девушка в шляпе и в пальто, это же просто как бы... нечто, еще и вовремя, то есть гениально. Мы с ней приходим в зал на репетицию, просто играем эти 4 песни. Я ее сразу же попросил, кстати говоря, открыть рояль целиком, и чтоб она пела в рояль. Я... Это меня тоже в Германии приучили, что рояль должен быть всегда открыт. Он не будет громче, у него просто будет более, больше демпферов, и более звучание будет правильное. Зачем тогда рояль закрывать, если он будет тусклым. Ну так вот, и мы их просто один раз прогнали, я понял, что все работает хорошо. И мы просто остальные пару часов мы просто с листа читали. Шуберта, Рахманинова, Брамса, Штрауса, Рихарда. Концерты прошли очень интересно. И я очень сильно загорелся с ней записать диск. И мне очень повезло в прошлом году, что мне получилось какую-то сумму получить даже от государства на этот проект.
1: Немецкого государства?
0: Да, да, да, да. И вот мы с ней записали сейчас 15 песен. Все 24, к сожалению, не получилось, потому что это элементарно не войдет на один диск. Возможно, у нас будут какие-то проблемы с людьми, которые будут рецензии писать, что вот почему вы записали не все песни. Почему, почему? Ну вот... Потому.
1: Еще наверняка буду придираться то, что в оригинале песня написана для баритона.
0: Да, а тут сопрано. Но ты просто будешь в восторге. Такое ощущение, что они должны были для сопрано написаны.
1: А когда мы можем услышать этот диск?
0: Планируется выход диска в начале сентября.
1: Почему Сильвестров?
0: А почему нет? У него какая-то совершенно необыкновенная музыка. Это такая музыка, которая просто... пленяет. Она тебя вводит в какой-то транс. Это такое ощущение, что эту музыку надо слушать не ушами, а изнутри. И мне кажется, мне очень повезло. И мы как-то с Еленой даже просто нашли вот эту вот волну. Я вот недавно прослушал первую, кстати говоря, первую нарезку этих песен. Насколько это все вместе даже звучит, что порой даже страшно. Это очень пленяющая музыка. Ну и не только тихие песни у Сильвестрова пленяют. Также «Богатели». Либо даже вот его цикл для фортепиано «5 кич пьес». Я не помню, это называется «Кич мьюзик» или что такое. Это он просто откровенно играет с воображением человека, которое хочется слышать, которое хочется играть и которое просто не должно заканчиваться.
1: Расскажи, пожалуйста, про деньги. У тебя 5 аспирантур, магистратура, да. То есть у тебя 8 образований в сумме. Образование почти всюду в Европе платное, в Германии бесплатное.
0: Да, в Германии бесплатное образование, правда.
1: В Германии бесплатное. Твои проекты, выступления, это все должно как... Ты в какой момент ты начал зарабатывать и от чего конкретно ты получаешь? То есть твой механизм получения денег...
0: Это, кстати говоря, очень интересный вопрос, потому что я когда обучался в Германии, вот на дипломе, мне так повезло, что у меня всегда были какие-то стипендии для моей жизни. Так как обучение в Германии бесплатно, то есть как бы ты платишь какой-то маленький взнос каждые 6 месяцев чисто для проездного билета. Но там такие суммы, там по 400-500 евро. Но это небольшая сумма.
1: 400-500 евро в полгода?
0: Да, в полгода. Но у тебя к этому есть проездной билет по этой земле. Также у тебя очень большие скидки во все музеи, в театры, в оперы. Но у меня были стипендии, правда, на жизнь. Так поэтому я мог в то время очень много просто целенаправленно сидеть и заниматься. Также много ездить, что-то смотреть. То есть, конечно же, это они не всегда были. Когда я уже в аспирантуру поступил, у меня тоже были какие-то стипендии, но я там начал преподавать даже частно. И в какой-то момент я понял, насколько мне это доставляет много удовольствия. И вот в данный момент у меня там, скажем, где-то 17 студентов, которые мне громадное удовольствие доставляет. Притом,
1: ты частным образом преподаешь?
0: Да. Я также преподавал в Манчестере в консерватории, но сейчас вот из-за Брексита я пока вот мы сделали паузу, чтобы я туда ездил. В Лондоне у меня были спонсоры на обучение, то есть как бы, которые заплатили за обучение.
1: Расскажи, как устроена система спонсорства в Европе, в Германии, в Англии, как их находить и как они участвуют? То есть они говорят, мы дадим тебе денег, это официально через грант, ты платишь какой-то налог.
0: Это везде по-разному. Я вот сейчас за момент не могу сказать, как это происходит в Германии, потому что все время меняется. Просто был один момент, когда я в аспирантуру поступила, я подумал, что надо сейчас написать тоже каким-то спонсором. Тут есть всякие штифтунги, которые помогают студентам. И я помню, в один день где-то отправил, наверное, 100 заявок. И притом я люблю писать перьевыми ручками на бумаге. И потом посылать это вот, не по имейлу, а я люблю послать это по почте. Потому что мне кажется, это просто людям приятнее открыть и прочитать.
1: Ты впитал в себя часть немецкой культуры с вот этой аналоговой
0: почтой.
1: У меня
0: такое с детства было. Слушай, в России у меня тоже было. Я очень люблю писать. Я любил когда-то каллиграфическим почерком заниматься. Это просто какое-то сумасшествие идет. И вот, я тогда отправил где-то 100 писем. Не знаю, там половина пришли отказы чисто элементарно, что они аспирантов не поддерживают. Там еще пришло, не знаю, 10 отказов, что они музыкантов не поддерживают. Но пришло пару положительных ответов. И вдобавок, то есть у меня всегда были письма от моих профессоров, где они меня там описывают. И там тоже какие-то записи. Не, не все спрашивали записи, кстати говоря. А так с концертами, то есть как бы с концертами, с учениками. Ну, конечно, знаешь, если у тебя там один концерт в год, и ты где-нибудь играешь, не знаю, в деревне, там, не знаю, за 300 евро, ясное дело, молодец.
1: Сколько у тебя концертов в год, плюс-минус?
0: Слушай, всегда по-разному. Но бывают месяца, там, где я откровенно могу в месяц играть, там, скажем, 10 концертов, там, 11 концертов, просто когда там чуть ли не через каждый день концерты идут. Притом я безумно люблю, когда, если программа разная. Нет ничего более скучного в эти вот 10 концертов одну и ту же программу играть. Поэтому я очень люблю всякие разные проекты, я люблю разных музыкантов. Я безумно люблю делить сцену с кем-то. Угу. Это доставляет какое-то невероятное ощущение, когда ты ощущаешь поддержку другого инструмента на сцене.
1: Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя в эмиграции?
0: Нет. Я себя сейчас чувствую здесь очень хорошо. Но я уже давно в Германии.
1: А ты скучаешь по России?
0: Это вопрос бомба. Я скучаю по друзьям в России, по семье.
1: Ты часто бываешь в России? Ты когда последний раз был?
0: Последний раз, вот как раз это было в 2021 году, когда с Еленой я выступал там. Угу. Ну, я последние годы появляюсь только... У меня получалось так. Но в связи с занятостью в Европе, как бы, у меня получалось прилететь ненадолго. Время в Россию я прилетал только в Питер в связи с концертами там. Притом, насколько я поражаюсь людям в России, которые просто откровенно приходят на концерты. Вот мы познакомились там с ребятами по Инстаграму, они приходят на концерт. Одна девчонка пришла ко мне, и она мне подарила после одного концерта елочную советскую игрушку, потому что она видела, как я эти елочные советские игрушки хочу. Я просто стоял...
1: Видела в Инстаграме?
0: В Инстаграме, да, в сторис это опостил. Она мне это подарила, это меня очень впечатлило. Потом один друг тоже с Инстаграма, он пришел на концерт, он мне подарил туалетную воду с запахом сирени. Это тоже нечто. Он говорит, я знаю, что ты любишь Рахманинова. Вау! Либо там просто все же приходят с цветами. В Германии никогда не дарят цветов на концертах. То есть я пытаюсь своих друзей уже, как бы, ребят, идите там купите букетик за 10 евро. Это же приятно подарить музыканту. Я вам могу их потом назад отдать, но просто сам жесть, сам факт, то, что ты выходишь к музыканту и даришь, это много чего стоит.

0: То есть, если честно, вот ты бы вот мог задать вопрос, в каких городах я мог бы жить. Я его сейчас сам себе задал. Если честно, есть три города, которые я очень сильно обожаю. Вот на первом месте, может быть, это Франкфурт, из-за того, что, может быть, я сюда приехал сразу же. И, конечно же, город важен, когда у тебя есть близкие люди, близкие друзья. А Франкфурт достаточно небольшой город, то есть тут население, по-моему, 750 тысяч. Но в течение дня тут гораздо больше народу. И выглядит, конечно, очень по-американски в какой-то степени, что во Франкфурте есть и современные здания. Из-за того, что Франкфурт был целиком разрушен во время Второй мировой. И также есть еще вот сейчас под старину сделанные здания. И это очень достаточно интересно, когда вот есть контраст разных стилей.
1: Покажи.
0: Что именно показать?
1: Контраст разных стилей.
0: В чем именно?
1: Покажи.
0: Покажи. Посмотри, вот, допустим, вот здесь вот есть высотка, а перед ней стоит Франкфуртский дом, собор. Вот, да, так второй вот город у меня был бы, скорее всего, Торонто. Есть какие-то похожие места и в Торонто, и во Франкфурте. Но тоже благодаря людям, которые меня там всегда встречали, ждут и любят. И третий город это была бы, наверное, скорее всего, Вена. Вена это какой-то тоже потрясающий город. Но я до сих пор не решился, хотел бы я там жить или нет, либо это уже чисто город для путешествий и для отпуска.
1: Что ты взял с собой из России, когда уезжал? Как выглядел твой чемодан, если ты это помнишь? Ха.
0: Слушай, я это очень помню. Достаточно хорошо. В тот момент еще существовали прямые рейсы из Екатеринбурга во Франкфурт. Я до сих пор помню, как меня мама с братом проводили до аэропорта, как я сел. Я без понятия был, куда я лечу. Я знал, что меня здесь встретит один товарищ моей учительницы. Я не знал, я вообще языка не знал. У меня был один чемодан. Но я взял только на первое время, не знаю, там пару футболок, джинсы и так далее. Ну вот и, наверное, какие-то евро были с собой. Вот этого я не помню. Но, если честно, меня кто-то недавно тоже спросил такой вопрос. Сколько раз я в своей жизни переезжал? В своей жизни переезжал два раза. Это когда я переезжал из Франкфурта в Оберурзель в 2012 году. То есть я тогда еще до 2012 жил в общежитии, потом я переезжал в квартиру в Оберурзеле. И вот в 2020 году, когда я переезжал из Оберурзеля назад во Франкфурт. То есть, получается, два раза в своей жизни переехал. Я не считаю переездом, когда я переехал из России в Германию. У меня был только один чемодан.
1: Почему ты не считаешь это переездом? Мало вещей?
0: Мало вещей, да.
1: А ты сам?
0: Я что-то приехал только учиться. Я не знаю, я не считаю это таким моральным каким-то переездом. Это был переезд в тот момент на какое-то, видимо... То есть это я даже не задумывался. Ну, переехал и переехал. Слушай, в молодом возрасте ты насчет таких вещей даже не думаешь. А вот когда вот эти уже коробки с нотами, там, я не знаю, картины, канделябры и так далее.
1: Рояль,
0: пианино. То есть, вот как я вот сюда, в эту квартиру переезжал, то вот это был переезд. Можно сказать, это был мой первый переезд. Потому что когда я даже из Оберурзеля из Франкфурта в Оберурзель переезжал, мне там мне друзья помогли что-то перевезти. А в этот раз там уже был как не КамАЗ, но машина была нанята. КамАЗ.
1: Газель, сейчас скажи.
0: Газель. Нас.

0: 24 февраля началась война. Изменилась ли как-то твоя жизнь здесь, в Германии, после этого? Может быть, из-за того, что ты русский музыкант, который живет в Германии, у тебя появились какие-то отказы по концертам?
1: Да, у нас были, кстати говоря, какие-то отказы вот с моим фортепианным дуэтом. Притом они все прекрасно знали, что вот у меня немецкое гражданство, но, как они сказали, то, что вы рожденный в России. Это был полный бред.
0: Я вообще считаю... Это закончилось в какой-то момент?
1: Да, это сразу, это быстро закончилось, да.
0: Сколько это длилось?
1: Слушай, ну там это в зависимости было от организаторов. Многие, наоборот, хотели, чтобы играли вот Чайковского, многие не хотели играть. Ну вот, ну Чайковский же ничего не сделал, и Рахманинов. Но многие, многие как бы просили заменить программы на какие-то более европейские. Ну, это правда бред. Да, это было не очень приятно. Но я больше переживал за своих друзей, которые из Украины должны были бежать. И я очень рад, что у них как-то вот сейчас все складывается. Вообще Германия очень сильно помогала украинцам. Очень сильно. То есть сразу же все получили там места для обучения, кто сюда успел приехать. Мне кажется, там даже денежная помощь была. У меня, кстати говоря, концерт был 25 февраля. Как раз таки-то один сольный в Германии. Я выхожу, и мне было просто... Мне не хотелось первый раз играть концерт. Мне было... Не то, что мне было... Мне не хотелось. Что сейчас в мире происходит. Я вышел на сцену, я так и сказал. Ребят, мне не хочется концерт играть, но я сегодня все-таки сыграю. У меня и в этом году тоже был концерт, как раз в день начала войны. Мы, то есть там была даже минута молчания. И ясное дело, то есть я сейчас стараюсь во многих концертах использовать музыку Скорика, либо там Игоря Шамо, ну, вот украинских композиторов. Сильвестрова, того же самого.
0: Скажи, пожалуйста, какое твое любимое произведение, написанное композитором в эмиграции?
1: А, мы же уже начинали про это, нет?
0: Лёш, ну как будто бы мы сейчас... Ты знаешь, такое удивление должно быть. Ну-ка, сейчас я подумаю. Может быть, наверное, что-то из Рахманинова.
1: Ты совершенно прав. Ты, к сожалению, правда прав. Это произведение Рахманинова. Это как раз какие-то симфонические его танцы. Опус 45, его последнее произведение, которое он написал. Которое он... написал достаточно быстрый промежуток времени, когда он уже жил на Лонг-Айленде в Америке, в его вилле.
0: Что ты чувствуешь по отношению к этому произведению? Почему оно тебе нравится?
1: Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что, ну, во-первых, мне кажется, Рахманинов хотел даже запечатлеть всю его боль, всю его... утрату всего, что у него произошло. Он очень скучал по России в тот момент. То есть у него дочь была в Европе. У них не было никакого контакта вместе с ней. И это, конечно же, вся боль перешла тоже в музыку. То есть, насколько известно, там оно состоит из трех частей, вот, которые он описывал, скорее всего, свою жизнь, как бы три этапа жизни. И, конечно, было время сложное, когда Вторая мировая началась. Это какой-то совершенно другой Рахманинов.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю, меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста. Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя! Витя, Витя.
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты, я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня ведь зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как да просто скажи, что все хорошо.
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться

0: А что я сказал? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну ведь, ну это ж не я писала.
0: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
0: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
0: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
0: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Ну, ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
0: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно... как бы не имеет никаких жизненных, жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. Uh-huh. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
0: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
2: Здравствуйте, Лиза, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла. Я ему ответила, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице, и с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
3: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
3: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
0: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, видите, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
3: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
0: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
3: Давайте.
0: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
0: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности, мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
3: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
3: Да.
1: И для него это было пустой звук?
3: Да.
0: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
3: Ну, я не знаю, я бы сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не

0: проявлять такой философский подход. У нас есть один общий, там, недоброкачественный
1: человек.
0: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
1: Ты права, абсолютно.
0: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
1: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
0: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
1: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
0: Нет, но...
1: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
0: Да. Да, да, папа хорошо придумал дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого, что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
1: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки да. ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
0: Субкультура.
1: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
0: МРИ.
1: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались, типа, футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло. Но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
0: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс, и хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
2: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
1: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
0: Деликатная проблема.
1: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
0: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
0: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это еще не читала никакую книжку.
1: Хорошо.
0: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 лет пока что.
1: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
0: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
1: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
0: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
1: Шаинской.
0: Да.
1: У тебя тоже есть
0: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорю: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
3: Лолечки, лежу где ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
0: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
1: А ты кого-нибудь обзывала?
0: Только тебя.
1: Спасибо.
0: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
1: Реально.
0: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
1: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
0: Давай, попробуй их опиши.
1: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже 2 раза брился, блин. Я уже 2 раза брился, реально.
0: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер 1.
4: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
0: Привет!
5: Привет!
0: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну, это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
1: Согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
0: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
1: проблема... Подожди.
0: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
5: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
1: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
0: А если человек говорит, я идеален во всем,
1: вот это и есть главная проблема.
0: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
1: на сцене.
0: С тобой работал.
1: Мне как... Филипп Киркоров, так
0: моя скажешь. Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Что-то из розетки, может,
1: выключить? Нет, это не поможет, он же...
0: Ну, тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
5: Ничего страшного.
0: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
1: Жарко. Устройства взбунтовались.
5: У вас вот. Нина стоит на обоих.
0: На обоях? Да.
5: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
0: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, и именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
1: Здорово, конечно.
0: А что-то. Ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
1: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравятся. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
0: Ты удивился, что у них такие же глаза?
1: Нет.
0: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
1: Я знал, что будут твои глаза.
0: Да? Откуда?
1: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
0: Соня, ты тут?
1: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
1: Спасибо большое.
6: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
7: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
0: Привет!
6: Привет!
1: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
0: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
1: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
0: Конечно. Что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
1: То есть большой нос, маленькие глаза.
0: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
1: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
0: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
1: Ну, так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
0: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
1: Буквально с будильником.
0: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
1: А люди не ушли никуда, да?
0: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они себе за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
1: Я что-то не заметил.
0: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
1: Ну, это мне... тоже верно.
0: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
1: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
0: 90-е, это ужас.
1: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
0: Твоя мама смотрела это?
1: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, может, маечку надень?»
0: Бедный малыш!
1: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки, там, всем надо даже мальчикам подрочить.
0: Ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
1: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
0: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
1: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
0: Интересно, почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
1: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что я, мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
0: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
1: Может, оставим его как борьба за выживание?
0: Нет, моя борьба за выживание.
1: Моя борьба
0: выплыву ли я, выживу ли я?
1: Выплыву ли я, выживу ли я?
0: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
8: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
1: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности, вот этого
0: всего? Какой твой кумир красоты?
8: Наверное, ну, ты, это само собой.
1: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
0: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
1: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
0: Это кто такой?
1: Или Сета Рогана.
0: Это кто такой?
1: Это пухлые мужчины.
0: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
1: Это я знаю.
0: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
1: Спасибо.
0: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
1: Договорились. Ну, это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда тебя это не волнует?
1: Правда.
0: Ну и все. Ну, в общем, как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
8: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
1: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
1: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
0: Опровергнуть сказать. Свои слова.
1: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
1: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
1: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
1: Хорошо.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Привет! Это «Краткая теория всего» – подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет, меня зовут Саша Бажанова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить следующим роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила, когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.

0: практически не двигаются вообще.
1: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти. У которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам. И буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу. Голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянчек вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры, там глава называется не шахтеры, чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо. Что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
0: Спастика – это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
1: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
0: Это сделать, чтобы они не утонули.
1: Да, дети, если что, это имеется в виду до 18 лет, то есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например, его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
0: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которая используется вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
1: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу как бы позволить себе дальше как-то этот грибок распространять. От этого запах исходит от ног, и вообще от всех детей исходят запахи. И она признается, что она двум детям просто не смогла постричь ногти. Ну, типа, у нее не получилось вообще. И что она испытывала стыд, и как бы она должна была это сделать. А с другой стороны, она говорит, меня никто не предупреждал. Никто. Там были какие-то подготовительные 2 дня, какие-то мини-курсы волонтеров. Никто не предупреждает об этом количестве физического...
0: Физиологического, я бы сказала.
1: Такое, да, физиологического, да. С которым вот волонтер и нянечки каждый день сталкиваются. Вот, и это просто одна открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, который вообще-то скрыт ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот, и это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
0: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет... прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому, в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из 2 частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая – ПНИ.
1: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
0: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работу.

0: работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарий, который дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
1: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
0: Да, я думаю, это специально.
1: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа они представляют, что я вот, я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые? И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на типа привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
0: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
1: Мне кажется, она это делает.
0: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он а. влияет на происходящее, б. сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про которые я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там, груз настоящий ангел, который смотрит на падение мира.
1: Да, это очень похожая метафора, да. Я так себе ее представляю, да.
0: Но как бы идея, да, в том, что она как будто полностью выключается.
1: Только посмотрите, как ужасно.
0: Но она даже так не скажет, она только будет, да, как бы выдавать какие-то конкретные вещи, от которых тебе будет ужасно. Но ее как бы нет. Она вот прям типа розочка на обоях. А Клепикова очень активно есть. У нее есть мнение, у нее есть чувства, у нее есть представление о том, что как бы хорошо или плохо, и она ими делится, но делает это тоже с другой стороны аккуратно и не в формате «сейчас я вам все расскажу, как правильно».
1: Да, да.
0: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем, да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь, и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
1: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
0: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
1: Сам себя так определять?
0: Самой презентацией, да, да. Перформативным, вот. Это перформативный жанр.
1: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
0: Нет, тебе никто не запретит.
1: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но дистрибуцией своих книг они занимаются никак.
0: Очень плохо.
1: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что это книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
0: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь,
1: абсолютно,
0: такой,
1: как бы, вообще.
0: Вот что происходит рядом с вами, люди.
1: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
0: Да.
1: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... Ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
0: Да.
1: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия. Там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу, но есть вопросы все равно к... ко всему.
0: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие, к тому же, происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать, их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как... сделал так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну тут не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем 3, там есть еще полдники, но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. Это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей, окей, часть детей вообще хорошо говорит, часть детей немножко что-то говорит, часть детей неговорящая. И у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
1: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
0: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
1: Да.
0: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много криков в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
1: Да, блин, так описала и представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
0: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как бы когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «нарисуй сову».
1: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальны. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
0: Расчеловечивание.
1: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что типа вот где грань там человека, знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность там говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
0: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
1: Да.
0: Я просто давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
1: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что типа анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже... Я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь. Это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
0: Да, и здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное, так проще мириться с криком. А когда мы говорим о каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
1: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще это тоже важные герои книги.
0: Ну тоже главные, по сути.
1: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. То, что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения, у них есть понимание того, как что делать, и дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени. Я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
0: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
1: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
0: Да, явно.
1: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
0: Никаких, а могли бы как раз в своей после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
1: Да, изучили бы на английском.
0: На английском бы.
1: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
0: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супертяжелой работе за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя, потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти тёточки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
1: Это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
0: 100%, конечно, конечно.
1: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
0: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
1: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
0: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
1: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще, из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ, в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа, не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
0: Можно ли мне воды?
1: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов просто... это самое, intermittent fasting. По Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, чего я хочу? Хоть как-нибудь.
0: Да.
1: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску, там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. Я вообще, во-первых, я офигела, что, типа, Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа. прошлого века. Нет, вообще, ну как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже типа такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что, право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
0: Ничего не работает.
1: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
0: То есть это буквально про власть и право,
1: да,
0: а не
1: да.
0: про особые потребности.
1: Да, не типа mm-hmm. инвалидность – это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
0: да.
1: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение – это как бы... Классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы, все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
0: Мне кажется, что есть тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем, обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, да, так, да. ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
1: Вот мой максимум – это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады, иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру, а играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад, поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
0: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного, или очень радостного человека, Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
1: И еще две некнижные рекомендации. Первая – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас. Спасибо, что послушали нас. Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего», который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
0: Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запостите в соцсети. Можно ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
1: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
0: Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево.

Я другое дерево. Другое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, подушка.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вспомнит дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn Base Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, деньги-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне.

0: более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
1: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
0: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
1: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
1: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
0: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связан у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
1: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
0: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
1: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал.

0: И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайные, потом специальные, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов», массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там начали как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление. А потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь – принимаешь эти риски, не хочешь – не снимаешься.
3: Беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали, ты теряешь ориентиры в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь, для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг у друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразило, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может

0: род миролюбивого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле там... как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой. Книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги

0: детства я, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги быстрее, всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И Это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да, допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Ну, во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала, и, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала, я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы, и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на На что, кстати говоря, вопрос тоже
1: хороший
2: большой.
1: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто... так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько... книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», колымские рассказы, распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kids in Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сети. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку вот такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий представляет цикл Евгения Добренко «Советская литература как проработка травмы». Лекция вторая.
2: Пять фаз работы скорби не случайно называются еще ступенями. Через них не перескакивают, их последовательно проходят. Советская литература из-за постоянного политического давления не могла делать эту работу в естественной последовательности, но делала ее параллельно и иногда одновременно. И это не позволяло сделать переходы естественными, завершить каждую из фаз. Они остались незакрытыми, незавершенными, непроработанными. Но последняя фаза – принятие травмы – в принципе не могла состояться в рамках советской истории, которая сама была продуктом насилия и травмы. Принять реальное прошлое в рамках советского опыта означало отказаться от самого этого опыта как опыта насилия, разочарования и боли. В самой эволюции романных форм можно увидеть, как этот вектор отказа от официального советского дискурса во имя реальности осуществлялся. После смерти Сталина возрождается повесть с ее аналитизмом 50-е и 60-е годы. Затем возвращается большой роман, который стремится дать синтез в 70-е и 80-е годы. Но только обращение к эпической традиции позволяет создать генерализующий нарратив. И если соцреалистический роман был тезисом, а послесталинский подцензурный роман антитезисом, то синтезом можно считать неподцензурный эпический роман, развивавшийся за пределами советского публичного поля либо после окончания советской эпохи. Поскольку он касался самых болевых точек советской истории, революции, гражданской войны, большого террора, Отечественной войны, он подходил к ним в прямом противоречии с официальным дискурсом. И в его рамках состояться просто не мог, поскольку это был эпический роман, опиравшийся на национальную традицию, восходящую к «Войне и миру», он содержал многочисленные авторские историосовские рассуждения о судьбе России, о природе советского режима и о трагедии советской истории. В той мере, в какой внутри советского публичного поля принятие травмы было невозможным, этот роман обречен был оставаться за его пределами. Менее всего этот синтез был направлен на простое принятие травмы. Скорее, этот роман может быть определен как посттравматический, потому что в своей структуре он воспроизводит посттравматический синдром, среди симптомов которого, я напомню, так называемые репереживания, флешбеки, ночные кошмары, высокая степень тревожности, фиксация на травматическом опыте, диссоциативные реакции, депрессия и панические атаки. Советский непоцензурный эпический роман, даже когда он говорил о настоящем, был всегда зациклен на прошлом. Он постоянно воспроизводил пережитую травму, либо полностью погружаясь в состояние репереживания, либо вводя флешбеки в свою структуру. Он демонстрировал в трансформированном виде различные стадии работы с травмой: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие, передавая переживание реального авторского опыта фиктивным персонажам. Он также представлял собой форму диссоциативной реакции на травматическое прошлое. Этот роман политически противостоял советскому истеблишменту и оперировал непроговариваемыми, запрещенными в публичном поле объяснениями советского прошлого. Он делегитимировал режим. Опора на устоявшуюся, освещенную традицией романную структуру сообщала ему большую устойчивость. Тяготение к эпичности связано с завершенностью эпического времени. Это литература о прошлом, никогда не о настоящем или будущем. Эпичность также связана с исторической завершенностью этих романов. Они предлагали завершенную форму для советской истории. Она также связана с гармонизирующей, снимающей противоречия природой эпоса. Это литература, объяснявшая трагические стороны русской истории XX века и в этом смысле сводившая эту историю к некоему итогу. Самым естественным и органичным для русской литературы синтезом стал христианский роман Пастернака «Доктор Живаго», где судьба главного героя дана как отражение соотношения судеб интеллигенции с трагической историей России первых 30 лет XX века. Пастернак сознательно ушел от советских цензурных конвенций, рисуя путь развития сложной и одаренной личности, вынужденной жить в нечеловеческих условиях. И хотя роман был воспринят в СССР как антисоветский, Пастернак создавал картину прошлого во всей ее сложности. Далекий от идеализации досоветской России, герой доктора Живаго, восторгаясь вначале идеалами революции и восхищаясь ее первыми шагами, вскоре в ужасе отшатывается от нее, видя страдания, которые она принесла, и столкнувшись с новой властью, показанной бесчеловечной и убивающей творческую личность, столь же далекой от идеалов гуманизма, как и прежний режим. Переплетя биографию героя с биографией страны, Пастернак сделал их основой романа идей, где доминирует пафос христианского гуманизма и личной жертвенности. Видя источник жизни и путь бессмертию в Евангелии, Пастернак утверждает, что лишь в Евангелии, лишь в свете христианских нравственных ценностей трагическое прошлое страны, полное насилия и лишений, обретает смысл. Он, согласно Пастернаку, победен над смертью, что отражено в самом имени главного героя Живаго, которого Пастернак делает поэтом, поскольку именно в творчестве видит он главный дар жизни, способ победы над смертью. Эти мысли пронизывают стихи Юрия Живаго, которым завершается роман. Это поэтическая кода после скоропостижной смерти героя несла в себе не только идею примирения с прошлым, но и идею бессмертия, материализованную в продукте творчества Юрия Живаго, тетради его стихов, погружая травмы России первой трети XX века в новый для них контекст, Пастернак утверждал принятие прошлого. Он начал писать свой роман в конце 45-го года, по окончании войны, победа в которой стала центральной вехой советской истории и первой общей травмой, которая получила право на высказывание в сталинское время. Советские люди получили общую боль, а с ней и общую память. Поскольку все предыдущие травмы советской эпохи, ужасы революции, гражданской войны, насильственная коллективизация и ускоренная индустриализация, большой террор и повседневное насилие, которым была пронизана советская жизнь с ее массовой нищетой, бесправием и страхом в рамках советской системы, не подлежали описанию, не находили публичного выражения. Язык травмы был иррациональным, он мешал работе скорби. Но война оставалась за пределами жизни доктора Живаго. К ней обращается уже на самом излете советской эпохи Виктор Астафьев. В своем последнем романе «Проклятые и убиты» он создает совсем иную версию христианского романа. Его идея выражена в самом названии. Согласно старообрядческим религиозным заповедям, я цитирую, «Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты». Конец цитаты. Астафьев отбрасывает советский нарратив о войне, рассказывая с предельным натурализмом о том, как из разношерстной толпы призывников из разных слоев советского общества в тяжелейших условиях складывается армия, рисуя картины постоянного недоедания, холода, сырости, отсутствия элементарных условий, жестоких конфликтов между призывниками

Большинство персонажей были убиты или тяжело ранены. Это не роман прощения, но роман возмездия. Суд не столько милосердный, сколько справедливый. И это иная версия принятия. Близкой к идее христианского романа и наиболее органичной формой синтеза и принятия травмы прошлого было осмысление советского опыта террора и войны в либерально-гуманистической традиции, которая изначально отвергала его как опыт обесчеловечивания и противопоставляла ему вечные гуманистические ценности. Таков населенный множеством героев, огромный по своей историосовской концепции и масштабу роман Гроссмана «Жизнь и судьба», который многие критики называют «войной и миром XX века», и который является кульминацией либерально-гуманистической критики советского прошлого. Роман Гроссмана был отвергнут властями, поскольку обнажал полную несовместимость советского строя с идеалами гуманизма и впервые в советской литературе сравнивал фашизм и коммунизм как сопоставимые политические режимы, которые схлестнулись в ходе Сталинградской битвы, события, находившегося в центре романа и соединявшего судьбы героев, исторические коллизии и историко-философские концепции. Здесь же Гроссман первыми советских писателей говорил о государственном антисемитизме в нацистской Германии и в Советском Союзе, параллельно показывая расправу над евреями в лагере смерти и начало сталинской антисемитской кампании 40-х годов. Грандиозные трагические исторические события романа, действие которого переносится из бердичевского гетто в застенки НКВД, из нацистского концлагеря в советский, из секретной физической лаборатории в Москве в глубокий тыл, раскрывают перед читателем центральную тему романа, тему безжалостной судьбы, корежащей и уничтожающей жизни людей, оказавшихся в плену страшных обстоятельств. Чем пестрее этот калейдоскоп страшных событий, тем ярче звучат основные историософские темы романа. Такова тема индивидуальной свободы и противостояния человека толпе, особенно опасной, когда она захватывает институты государства, подавляет и уничтожает свободомыслие. Противовес войне и миру, который показывал рождение в войне народа, Гроссман отказывается сопрягать мысль персональную и мысль народную, полагая, что народ может состояться только через торжество индивидуума, постоянно утверждающего себя через нравственный выбор. Несмотря на то, что все герои Гроссмана оказываются втянутыми в систему тоталитарного зла на обоих полюсах войны, что все они оказываются винтиками тоталитарных машин уничтожения, последнее слово все равно остается за ними. Без их согласия человеческое в них неуничтожимо. Гроссман приводит читателя к мысли о несовместимости европейской гуманистической традиции с бесчеловечностью тоталитарного строя, в котором интересы государства не только превалируют над интересами личности, но сводят человека к функциям системы. Именно к этой гуманистической традиции апеллировал в своих романах «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский, сам прошедший через ГУЛАГ и положивший собственную биографию в их основу. Герой хранителя древности, работающий в музее интеллектуал-одиночка Зыбин, убежден, что предметы старины не мертвые ценности, а живая и теплая часть истории. Он хочет уйти в прошлое, чтобы не видеть происходящего вокруг, глухих арестов, нагнетаемой истерии, массового цинизма и других признаков атмосферы 1937 года. Пока не понимает, что оказался современником вселенской катастрофы и должен как-то противостоять этому разрушению. Напечатанный на излете оттепели роман Домбровского стал последним опубликованным произведением о сталинских репрессиях вплоть до дома на набережной Трифонова. В СССР наступила эпоха ресталинизации, в разгар которой Домбровский создал свой «Факультет ненужных вещей», такой сиквел «Хранителя древности». Ощущающий себя незаменимым осколком уходящей культуры, от которого зависит ее судьба, Зыбин отказывается примириться с ее гибелью, с тем, что она становится факультетом ненужных вещей. Роман, разворачивающийся как настоящий триллер, с застенками НКВД, арестами, заговорами, низостью одних и благородством других, исчезновениями и погонями, завершается тем, что главный герой, то есть жертва, доносчик и главный злодей, то есть начальник отдела НКВД, встречаются в парке и распивают бутылку за освобождение

0: Зыбина. При этом сотрудник НКВД, сам ставший жертвой обстоятельств, смиряется со своей участью. Здесь, на скамейке, их запечатлел местный художник. Так на кусочке картона и остались навсегда, я цитирую, эти трое: выгнанный следователь, пьяный осведомитель по кличке Овод, все, видно, времена нуждаются в своем Оводе, и тот третий, без кого эти существовать не могли. Конец цитаты. Здесь принятие прошлого вошло в сам сюжет романа. Не всегда, однако, попытка работы с травмой заканчивалась приятием. Боль прошлого оставалась открытой раной, которая была не подвластна анестезии истории, синтеза и даже устоявшимся национальным жанровым конвенциям. Пример тому – творчество Солженицына, которое может быть понято как неустанная и целенаправленная работа с персональной травмой, проделанный им путь от ортодоксального коммуниста до страстного борца с советским режимом. Этот автобиографический опыт чувствуется уже в «Одном дне» Ивана Денисовича. А в ранних его романах «В круге первом» и «Раковый корпус» был вынесен на поверхность и поделен между героями. А в «Архипелаге ГУЛАГе» персональный опыт вошел в самое повествование на правах авторского голоса, став частью документального нарратива. Наконец, в «Красном колесе» прообразом главного фиктивного героя становится отец Солженицына и его близкие. Если в своих ранних романах Солженицын еще сохранял высокую степень фиктивности, растворяя автобиографический материал в биографиях персонажей и перипетиях сюжета, то в «Архипелаге» и в «Красном колесе» индивидуальная травма вытесняется общенациональной. Солженицын конструирует самое событие травмы, он обозначает его исторические и географические параметры, создавая новый национальный эпос, и сам становится его творцом. Он не столько работает с травмой, сколько создает самое событие посттравматического текста, воспроизводящего все симптомы посттравматического синдрома, от болезненной фиксации на травме до диссоциативных реакций от депрессии до ярости. Отсюда коллажный стиль его прозы. Так в «Архипелаге» мы слышим то голос излагающего факты хроникера, то пронизанную сарказмом и желчью речь прокурора, то наполненную яростным гневом страстную проповедь. В разных речевых регистрах здесь звучат то разговорные конструкции, то пересыпанная диалектизмами и пословицами народная речь, то лагерный жаргон, то советский бюрократический язык. Обращает на себя внимание подвижная субъектность этого повествования. Видя свою задачу в вовлечении читателя в опыт травмы, Солженицын заставляет его впитывать пережитый героями повествования опыт изматывающего страха, внезапного ночного ареста, боль пыток в ходе следствия, испытания голодом, жаждой и бессонницей, теснотой камер и вагонов, непосильный принудительный труд, нечеловеческие бытовые условия, унижение человеческого достоинства и подавление воли, лишение человека эмпатии и чувств, низведение его до почти животного состояния, апатии и бессилия перед произволом и насилием. Он заставляет читателя взять на себя часть ответственности за общее прошлое. Вот почему авторское «я» здесь часто перемежается с обобщающим «мы». Коллективизация травмы стала едва ли не главной целью Солженицына. Он редуцирует всю историю поначалу до истории ГУЛАГа, а это включает в себя все формы системного государственного массового насилия, от классово чуждых элементов в 20-е годы до жертв коллективизации рубежа 30-х годов, до большого террора в 30-е и 40-е, и затем до истории революции, включая гражданскую войну, сводя ее до бесконечного опыта террора, который стал не просто национальным опытом, но самой сутью истории советской нации. «Архипелаг ГУЛАГ» стал результатом огромного исторического исследования, построенного не на недоступных тогда архивах, но на личных свидетельствах многочисленных жертв советской системы, но одновременно и автобиографическим повествованием о собственном лагерном опыте и образцом горячей публицистики, где автор произносит приговор советскому режиму. Каждый из пластов важен – художественный, автобиографический и документальный. Солженицын превращает свой текст в медиум, позволяющий читателю не только пережить и впитать в себя опыт страдания миллионов погибших и замученных, лишенных возможности рассказать о своей судьбе, но дать голос жертвам и усилить его, сливая воедино личный опыт и историю, этнографии и мемуары, комментарии и обобщения, обзоры и психологические зарисовки, элементы исповедей и житий, и даже авантюрного повествования. Солженицын видел свою историческую, литературную, персональную миссию в том, чтобы поднять пережитый опыт насилия до уровня национальной трагедии, сделать его объектом мирового осмысления и скорби. Он создал национальный миф, в свете которого весь советский период представал в виде национальной катастрофы, что придавало истории провиденциальный характер. Эпос всегда находится в конфликте с историей, и это приводило к Солженицыну к переписыванию истории, чему он посвятил «Красное колесо», видя в сталинизме лишь продолжение ленинизма, а в ГУЛАГе реализацию идеи революции. Солженицын задался целью нащупать ту фатальную точку, с которой историческое движение России двинулось в катастрофическом направлении. Этот проект остался незавершенным, но он не имел шансов для завершения, поскольку, оставаясь в парадигме национальной мифологии, а не истории, его нельзя было завершить. Стремясь к осмыслению исторического опыта России XX века, Солженицын отказался видеть в нем опыт травм советской модернизации, но находил опыт национальной трагедии. В этой романтической, по сути дела, парадигме синтез оказался невозможным. Архипелаг остался памятником, а «Красное колесо» — недописанным. Работа скорби проходит 5 ступеней. Солженицын соединил их от первой — отрицания, до последней — принятия, в оксюмороне, отказе от принятия, завершив создание нового в русской литературе жанра посттравматического романа. Итак, в результате опыт исторической травмы несостоявшейся абортированной модернизации в России не позволил сформироваться общественному консенсусу относительно главного объединяющего советского общества опыта, опыта собственной травмы. А поскольку у современной России нет иного опыта и иной истории, кроме советской, постольку это общество не смогло выйти из советского прошлого. Оно превратило свое настоящее в историческую реконструкцию его фантомного величия и погрузилась в его ностальгическое переживание. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести.
2: Хотим мы дальше, чтобы гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о люстрации и ликвидации репрессивного аппарата после крушения путинского режима. Напомню, что люстрация – это процесс проверки тех лиц, которые занимают ответственные государственные должности или претендуют на них, на предмет их сотрудничества с прежним недемократическим режимом. Обычно она проводится после смены политического строя в стране, и ее цель – не допустить к управлению государством людей, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с диктатурой. Именно об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. Это обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну и первый вопрос, конечно, для чего нужна люстрация?
2: Вообще, мне кажется, о люстрации имеет смысл говорить на фоне второй меры, которая принимается, как правило, после того, как репрессивные режимы, которые нарушали права человека в массовом количестве, после того, как тоталитарные диктатуры переживают крах. Люстрация – это одна мера, более мягкая, а мера более жесткая – это, собственно, наказание основных преступников, людей, которые узурпировали власть, людей, которые непосредственно причастны к массовым преступлениям, да, которые либо их осуществляли, либо отдавали приказы и так далее. В авторитарных режимах очень сильно нарушаются законы, очень сильно нарушаются права человека. И юристы, историки говорят о так называемой системной безнаказанности. То есть это не просто какое-то нарушение законов, тогда можно право восстановить. Один человек украл что-то у другого, да, мы можем его поймать, наказать, сделать так, чтобы похищенное было возмещено. В случае с авторитарным режимом вот этот процесс правового восстановления, он нарушен в силу того, что происходят преступления, которые политически покрываются, которые санкционированы самой властью. Она не дает с этими преступлениями разобраться, потому что она сама является их главным интересантом, их как бы родоначальником, да, выгодоприобретателем и так далее, и так далее. А, соответственно, самые жесткие вещи ждут, собственно, вот тех, кого после краха таких режимов судят. Это Нюрнбергский процесс в Германии после краха фашизма, да, и во множестве других диктатур и авторитарных режимов какие-то аналогичные процессы были. Люстрация же касается не такого типа людей. Люстрация происходит от слова «свет» по латыни «люс», и это, по сути дела, просвещение, в смысле, что явным, прозрачным становится прошлое. Кто на кого работал, кто кого информировал, кто на кого какие доносы писал, кто принимал решение о том, что человек такой-то должен получить 10 лет тюрьмы, такой-то 20 лет тюрьмы, а такой-то еще и погибнуть в тюрьме. Самая главная мера люстрации – это, собственно, не какое-то наказание людей, а это открытие архивов, открытие полное. Мы можем дальше об этом говорить, да. Вокруг него были большие дискуссии и в Германии, и в меньшей степени в других постсоциалистических странах. Вот. А вторая мера люстрации призвана оградить общество от людей, которые так или иначе причастны к этим прошлым преступлениям в силу того, что они работали в спецслужбах, входили в состав руководящих административных органов исполнительной власти или законодательной, были, я не знаю, судьями, работали в руководстве университета, депутатов и принимали решение о том, что такие-то и такие-то студенты должны быть арестованы, сдавали на них данные спецслужбы и так далее, и так далее. То есть люстрация – это не мера наказания, это мера, которая, по сути дела, восстанавливает доверие в обществе. В обществе может быть, если люстрация проведена, уверена, что люди, которые к такого типа событиям причастны, они больше не будут избираться на руководящие посты, они больше не будут преподавателями в школах и университетах, они больше не смогут работать в медиа и так далее, и так далее. Я на этом, наверное, поставил бы точку, передал слово Михаилу.
3: Михаил, на ваш взгляд, для чего нужна люстрация?
1: Если честно, я вообще-то не знаю, зачем она нужна. И хороший вопрос цели, которую преследуют люди, говорящие о люстрации, потому что все, что я слушал обычно, сводится к тому, что человек, требующий люстрации, буквально вот продолжи с ним беседу, и он начнет разговаривать об повешивании на фонарях тех, кого он хочет люстрировать. И подавляющее число тех людей, кто говорит о люстрации, я не говорю, что все подавляющие, они стремятся не к каким-то целям построения правового комфортного общества, а стремятся к реваншизму и мести.
3: Но в таком случае, вот как избежать ситуации, когда это действительно может превратиться в реваншизм и месть?
1: Я вот читал несколько законов, значит, Литвы, Чехии, Украины, Польши, о том, как у них проходили люстрации. И разговаривал, кстати, вот с одной из девушек, юристок, девушка-адвокат с Украины, как-то тоже жестко на одном мероприятии выступил против люстрации. Говорю, ребята, вы, наверное, решите, что вы хотите сделать. Вы хотите перевешать тех, кто вас когда-то мучил, или вы хотите построить новое общество? И она просто после мероприятия ко мне подошла, обнялась, сказала, вы единственный, кто нас понимает, потому что мы прожили вот люстрацию, вот для них это более-менее свежо. В 2014 году это все было. И она говорит, вот мы так не хотим больше. Это было ужасно, эта система трещала по швам и пострадало колоссальное количество невиновных людей. Мне очень много говорят, опять-таки, о люстрации, о ее необходимости, очень авторитетные люди, но очень редко им кто-то оппонирует. Потому что любой тезис, да, любая гипотеза, она должна подвергаться сомнению и исследованию, в том числе такая, которая затрагивает права и интересы большого количества лиц. И когда меня опять-таки спрашивают про иллюстрации, у меня первейший вопрос – дайте ей дефиницию. Без переводов просто, что это такое? Желательно ту, которая войдет в закон. Потому что когда люди начинают мне опять-таки рассказывать про иллюстрацию в той или иной степени, то я вижу, что им хочется правосудия, им хочется справедливости. Мне тоже хочется справедливости, мне тоже хочется правосудия, но это называется немножко по-другому. Это называется, наверное, судебная реформа. Я недавно читал диалоги Алексея Навального и Адама Михниха. Как раз у них там есть раздел про люстрации. А Михних, он был противник люстрации, так же, как и Вацлав Гавел, например. И они долго-долго это обсуждают. Михних пытается объяснить Навальному, у которого вот за год до этой беседы посадили брата. И он явно чувствуется, что ему больно, и он в таком расстроенном состоянии по этому поводу. И Михних ему объясняет, что ну, это используется в политических мотивах, что очень часто это приводит к реваншизму. Ну, нужен суд. И Алексей Навальный говорит, да, конечно, вот все вот эти законы о люстрациях должны исполняться судами общей юрисдикции, да? Ну, я соглашусь с Алексеем, правильно он говорит, но перед этим надо что-то сделать с судами общей юрисдикции, потому что то, что сейчас, во что они сейчас превращены, это что-то страшное.
3: Перед этим, видимо, надо сделать что-то с судьями, которые сейчас как раз выносят вот эти вот неправосудные приговоры.
1: Ну, а что с ними делать? Да ничего с ними делать не надо, по большому счету. Что в законе написано, то и будут делать.
3: Так, Михаил, подождите, давайте тогда по полочкам это разложим. Вот вы говорите, давайте, что вы противник люстрации, да? Вместо этого вы говорите, что необходима судебная реформа и необходимы суды над людьми, которые подозреваются в тесном сотрудничестве с преступным режимом. Но как суд может осудить такого человека, если он состоит из судей, которые в свое время сажали Навального,

0: Ильяшина, я вам скажу, точно так же, как всех остальных. Вот нет. Серьезно, вот вы, вот я порядка 20 лет провел в судах. Да, есть ужасные судьи, есть кошмарные судьи, но один и тот же судья, будучи абсолютно аморальным человеком, в целом может вынести правосудное решение. И хороший судья может вынести ужасное решение. Это зависит от кучи обстоятельств. Есть те, у кого руки просто в крови. Такие тоже есть. Прям вот абсолютно аморальные, жуткие типы. И, кстати, их фамилии мало кто знает. Вот. И вовсе не значит, что он судил кого-то из известных оппозиционеров. Они там просто там, творят черное по страшные вещи там, в колониях, когда там вопросы вида наказания меняются или исполнения приговора. Либо же они отправляют малолеток по наркоманским статьям на какие-то нечеловеческие срока. Либо же он по сфальсифицированному обвинению отправляет человека лет на 20 по преступлению против половой неприкосновенности, хотя всем очевидно, что там фальсификат. Этим надо разбираться, но это не должно быть политизировано, и все это должно быть индивидуальным. Чем колоссальный минус люстрации, что она не индивидуализирована, а она ведет под гребенку всех. И это приводит к тому, что люди невиновные, нарушаются их права, они лишаются работы или там очень много чего-то, да, карьеры полностью. И это под любые реформы закладывает минус замедленного действия, о которой тот же Михнев много говорил, что так нельзя. Общество и так будет слабое в эти дни, такое тревожное, и тут под него закладывают такую ужасную мину несправедливости. Когда люди ищут именно справедливости, а вместо нее получают произвол, то это ничем хорошим не заканчивается.
1: Ну а разве...
2: Можно немного возразить?
1: Да-да, конечно.
2: Я категорически не могу согласиться вот с подходом, который здесь отстаивает Михаил. Мне кажется, что люстрация недвижима ни в коем случае стремлением к справедливости. По крайней мере, в тех странах, где этот опыт оказался успешным, это Восточная Германия после краха социализма и, в общем-то, Западная Германия после краха нацизма. В меньшей степени Чехословакия, еще в меньшей степени Польша, страны Балтии. Украинский опыт оказался очень поздним и крайне компромиссным, ну, понятно, в силу того, что многие люди никуда не ушли, да, и иллюстрация была орудием политической борьбы. А предназначение иллюстрации не в этом. Иллюстрация – это не месть, это не сведение счетов, ни в коем случае. Люди, совершившие преступление, подлежат не иллюстрации, они подлежат суду и наказанию за те преступления, которые они совершили. Вот здесь можно говорить о том, спорить о том, да, нужен ли такой суд, чем руководствуются люди, которые, значит, этого хотят и так далее. Иллюстрация – это вообще совсем про другое. Никаким наказанием она не является. Единственное назначение иллюстрации – это предохранить общественную сферу новой страны, которая построена на совершенно других основаниях, на других правовых механизмах, в которых возникают другие суды и так далее. Предохранить эту общественную сферу от того, чтобы люди, делавшие раз, два, три в прошлом, да, могли в будущем влиять на политическую ситуацию. Понятно, почему против люстрации был Борис Николаевич Ельцин. Это зафиксировано в нескольких воспоминаниях, потому что он четко очень понимал и говорил об этом, что первый, кого в случае проведения иллюстрации нужно будет иллюстрировать, это он сам. Соответственно, никаких иллюстраций в постсоветской России не было. И при такой конструкции быть не могло. Иллюстрация не наказывает никого. Иллюстрация просто говорит о том, что люди, занимавшие такие-то и такие-то должности, не могут в будущем занимать такие-то и такие-то должности. Это просто ограничение того, где человек имеет право трудиться. Имеет ли он право работать в системе образования, имеет ли он право работать в масс-медиа, имеет ли он право работать в судебной системе и в расширенной системе власти, в законодательной, исполнительной. Все. Ни наказание, ни конфискации, ни лишение свободы, никакие иллюстрации ни в удачных, ни в неудачных примерах не предусматривают. И второй важнейший шаг – это открытие архивов. То есть должно быть известно, кто какие решения принимал, кто на кого какие доносы писал, почему, собственно, на вету, да, и почему решением были нарушены права одного, другого, третьего человека, такой-то группы людей, кто принял решение, не знаю, об арестах, о бомбежках и прочее, прочее, прочее.
1: А можно сказать, что иллюстрация – это такой предварительный как раз этап необходимости?

0: необходимой для наказания людей, которые совершали преступления. Вот вы, Борис, говорите, люстрация — это в том числе открытие архивов, да? Вот, допустим, будут открыты архивы ФСБ, каких-то других российских спецслужб. В процессе выяснится, что те или иные люди отдавали вот такие-то приказы, вот так-то доносили, способствовали вот таким-то посадкам. И потом, по идее, должно последовать наказание этих людей.
1: Нет, мне кажется, нет. Это два совершенно разных процесса. Вот у нас есть там один из профессиональных доносчиков, если я не путаю имя, фамилию, Александр Леонов, да, который написал 100-500 доносов на разные медиа, на отдельных людей. Да, вот по его этим бумагам возбуждено большое количество дел уголовных о фейках о российской армии. Открывается архив, видно, какие доносы и в каком количестве он направил, ну, в случае, если он сам об этом гордо не сообщил, да, сколько доносов и на кого он написал, не все будут так о себе отчитываться. Значит, видно, сколько доносов, на кого, и видно, какое дальнейшее движение эти бумаги имели, какие по ним принимались решения.
0: Ну, а разве потом он не должен быть наказан, по идее, за то, что он чьи-то судьбы погубил, сломал, допустим?
1: Да нет, сломал, погубил не он. Сломали и погубили те люди, которые принимали решение о возбуждении уголовного дела и судьи, которые выносили по этому уголовному делу приговор. Вот этот условный, в кавычках, Александр Ионов, да, который пишет 100-500 доносов, сам он не наделен никакими полномочиями, да, в силу которых он бы мог кого-то арестовать, посадить и прочее-прочее. Наказывать его не за что. Он не может быть предметом уголовного преследования. Но он может быть предметом люстрации, потому что мы не хотим, чтобы в какой-то будущей стране этот человек, если он, допустим, обладает даром красноречия, способен вести за собой публику и так далее, оказался, например, депутатом сначала муниципального, потом какого-нибудь регионального собрания, создал бы партию, избрался бы в парламент, получил бы там свои, не знаю, небольшую партию 10% с лозунгом «Вернем Путина». Мы просто хотим предотвратить появление такого человека в публичной сфере, чтобы он не оказался где-нибудь на общественном российском телевидении, да, с рассказами о том, как нам хорошо жилось при Путине, когда мы могли всех сажать, чтобы он не оказался преподавателем вуза в будущем, чтобы он не оказался где-нибудь в парламенте любом.
0: Ну хорошо, если мы не говорим о доносчиках, которые, ну, их, конечно, называют профессиональными доносчиками, но все равно это их не профессия, а больше хобби, скажем так. А действительно говорим о судьях, о силовиках многочисленных российских, да? И вот в процессе иллюстрации выясняется, что они, допустим, тоже совершали какие-то незаконные акты. Потом они будут наказаны? Вот в данном случае иллюстрация является таким предварительным шагом для их последующего наказания?
1: Нет, не является. Опять же, это два совершенно разных процесса. Зависит от того, насколько систематически такие вещи тот или иной человек совершал. И, условно говоря, какой они крупности. Есть, например, да, такие знаменитые судьи в легендарном Басманном суде, например. Да, может быть, у нее не супервысокое положение, но через нее или через него уже столько прошло этих приговоров, да, что само имя этого суда и само имя этого судьи стало притчей во языцах. Ну, окей, вот такого человека можно привести в суд и показательно наказать. Это будет показательное наказание одного судьи из там, тысяч судей, совершавших что-то подобное. Самых ярких, самых серийных, самых высокопоставленных и так далее. А остальных, да, всех остальных просто коснется иллюстрации, чтобы они не могли продолжать такую же работу в будущем.
0: Михаил, вы по-прежнему считаете, что иллюстрация не так необходима, как мы о ней говорим, или даже вредна?
2: Ну, она, конечно, вредна абсолютно. У меня есть куча вопросов. Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, а потом перейду к вопросам. Во-первых, мы еще один знаем институт, который тоже не является наказанием. Это институт иноагентств. Это не наказание, это не санкция, это не ограничение права. Но на деле получается немножко по-другому. Вообще, в принципе, институт иностранных агентов – это и есть те самые иллюстрации, только вот со стороны государства. Государство их так видит. Вот оно сделало список людей, которым, в принципе, ничего нельзя. Вот я так понимаю, что мы тут все три иноагента, да, уже? Вот. Мы тут отлюстрированы.
1: Я нет.
2: Нет? Я уже сбился с счета. Мне жить в России было очень неприятно. Когда я был иноагентом, у меня просто обрушилось вообще все. Я так думаю, что у людей, которые будут подвергнуты иллюстрации, будет примерно такая же ситуация. То есть на тебя ставят черное пятно, ты неприкасаемый. Это ужасно.
0: Но смотрите, да, возможно, мы люстрированы вот таким образом российским государством, но мы люстрированы несправедливо, потому что мы не совершали ничего противозаконного и противоправного. И мы не сажали невинных людей, мы не отправляли их по этапу, мы не лгали по телевизору, мы вообще не совершали преступлений. А люди, о которых мы говорим, которых необходимо люстрировать в будущем, это люди, которые делали все это. То есть это не одно и то же. Мы и они.
2: Сейчас мы дойдем до этого. Я читал, много споров было по поводу люстрации в тех или иных странах. Там, господи, в Польше, по-моему, Конституционный суд, или в Венгрии, и в Венгрии тоже. Конституционный суд систематически отменял их люстрационные законы. Именно по той самой причине, что на выхлопе получалось, что с благими намерениями, а услана дорога в нарушении, массовому нарушению прав человека. И Европейский суд по правам человека тоже очень негативно относился ко всем люстрационным законам. Потому что сказать, что мы не хотим ничего плохого, мы не хотим наказывать, это только очищение, это одно. Когда мы доходим до конкретики, когда люди доходят до написания нормативно-правового акта, то получается таким образом, что в идеальном формате его сформулировать не получится, потому что в любом случае он будет нарушать права невиновных людей. Так было абсолютно везде. Затем я хотел сказать, что пример Восточной Германии не очень релевантный, потому что когда Восточная Германия слилась с Западной, а у них был очень мощный государственный аппарат Западной Германии, который, собственно говоря, подставил плечо переформатирующемуся государству Германии Восточной. То есть, ну, там не совсем чистый эксперимент. Не будет того соседа, который подставит плечо России. И у меня теперь вопрос, самый главный. Вот провели люстрацию, я так понимаю, что она будет ограничивать право судьям, которые принимали участие в тех или иных процессах, а по большому счету это все судьи России, профессорскому составу, полицейским, оперативным сотрудникам, муниципалитетам, администрациям регионов, замещать их должность. У меня вопрос такой, а кто будет работать? Вот у нас есть суд, в суде 10 человек работает, 10 судей. Каждый из этих судей однозначно выносил решение по 23.3 КоАП. Это дискредитация вооруженных сил. Однозначно политическая статья. Кто-то из них выносил по митинговым статьям. Кто-то невиновных по уголовным статьям закрывал. Не обязательно там Яшин или Навальный. Мы не знаем фамилии этих людей. Но по формальным признакам эти судьи все виновны, их всех надо отправить в отставку. Окей, отправили в отставку, дальше что?
0: Можно перед тем, как Борис ответит, Михаил, я вот у вас спрошу, еще раз уточню. Вы правда считаете, что какой-то условный и неусловный судья Данилов, который выносил преступные приговоры, ну, в условной прекрасной России будущего, имеет право заниматься своей работой и дальше?
2: Судье не нужно быть хорошим человеком. Судье не нужно быть там высокой... Это желательно, конечно.
0: Так он нарушал свой профессиональный кодекс. Вот, допустим, тот судья или та судья, которая вот сейчас посадила на 6 лет Евгению Берковичу и Светлану Петрийчук. Ни за что абсолютно посадила. Вот она в прекрасной России будущего будет работать...
2: Не я буду решать про светлую Россию будущего, кто что в ней будет делать. Это не вне моей компетенции. Я не знаю, что будет. Я просто могу сказать, что я большую часть своей трудовой деятельности провел в судах. Я знаю, что это за люди. Там достаточно жесткий фильтр идет, чтобы они туда пришли работать. Там, конечно, есть невежественные немножко люди, но абсолютно тупых там нет. Даже если он тупой, то через год-два его все-таки натаскают, и он сможет более-менее адекватно работать. Это, да, это профессиональные юристы, это в какой-то степени эксперты. Они могут быть очень плохие, но их задача не быть хорошими. Их задача правильно решать правовые споры. И вот тот, как его там, Данилов и так далее, и же с ними, когда не будет вертикального указания, да, сверху, он будет совершенно правосудно решать правовые споры. Так будет. Вот в этом я уверен. В некоторых случаях они этого делать не будут, если им там занесут взятку. Тогда их ошибку или неправосудное решение исправит вышестоящий суд. И мы должны стремиться именно к этому. Мы не должны смотреть на личности судей. Мы должны думать о том, как выстраивается система, как механизм работает. В ваших словах вот звучит прям желание отомстить. То есть, ну как так, этот же злодей он не может этого делать, это несправедливо. И мы возвращаемся к тому же вопросу, которому я задался в начале. А что мы хотим? Мы хотим справедливости или же мы хотим построения, ну, комфортного общества, правового государства? Если мы хотим справедливости какой-то там революционной, ну, тогда на фонарях вешать. Если мы хотим построения здорового, богатого, комфортного общества, то нам надо думать о том, чтобы государственный аппарат, который там прогнивший, неэффективный, скоррупционированный, но чтобы он продолжал работать бесперебойно и эффективно.
0: Так если он прогнил, судьи часть этого аппарата, это они такие же прогнившие, неэффективные и коррумпированные?
2: Отлично. У меня вопрос. Вот у нас 10 судей. Ну, там 10-15 судей – это состав суда. Все они подвергаются люстрациям. По формальным признакам мы видим, что все они участвовали в политических делах, все они выносили приговоры, там, постановления, брали под стражу. Они получают там люстрационный сертификат, где им говорится, что в течение там суток или трех суток, там, в зависимости от в разных странах, по-разному это было, их полномочия прекращаются. Окей, они ушли, что потом? Ну вот у нас есть тут общая юрисдикция, которая не работает в каком-то районе. У нас есть следствие, да? Просто вот о таких вещах вот мы мало задумываемся, а стоит подумать. Следователь приходит и говорит, мы взяли человека, там, насильника, убийцу, драгдилера, члена ОПГ, ему надо продлить стражу. Вот он приходит в этот суд, там никто не работает, ему никто не продляет стражу. Он стражу не продляет, преступник выходит на свободу. Отлично. У нас туда приходит по гражданскому процессу, например, нетерпящему отлагательств. Там идет рейдерский отжим имущества. Ему это не делают. И там половину даже выгоните. Систему переклинит, некому будет работать. Страна, где не работают суды общей юрисдикции, ну, будет хаос. Это я вам просто гарантирую. Поэтому мне кажется, что да, это плохой судья, это аморальный судья. Он выносил страшные вещи в рамках действующего закона. Но если он сейчас может выполнять свои функции, правильно решать правовые споры, то он должен работать. Потом, по итогам долгой судебной реформы, возможно, произойдет его замена. Но трогать судей общей юрисдикции, особенно районных судов и субъектовых судов, я бы категорически не советовал. Это будет такая цепная реакция, которую мы даже не представляем последствия ее.
0: Борис, что скажете?
1: Мы тут как-то, да, сосредоточились на судьях и на каком-то возможном крахе, который грозит, вот то, что Михаил говорит, даже не судебной системе, а шире социальной системе, да, если слишком сильно за суды взяться. Я не думаю, в принципе, что роль судей, вот их место, да, в конструкции российского политического режима настолько высока. Но там председатели высших судов, Конституционного, Верховного, да, и может быть, несколько их ближайших заместителей, да, их роль высока, они дают толкование законов, в ряде случаев это были такие толкования, которые, в общем, позволили репрессивное законодательство увеличить. А на рядовых судов я не думаю, что это большая роль. Это винтики в системе, которые просто, что им позвонили, что им сказали, то они и делают. Тут можно, наверное, и искусственный интеллект скоро научиться справляться с этим очень неплохо. В общем, не такая совершенно роль, чтобы как-то за них принципиально цепляться, и не такая роль, чтобы думать, что вот мы этот винтик вынем, и, значит, у нас все сломается. Тут, конечно, намного более важно политическое руководство, намного более важны администрации, это и правительство, и спецслужбы, и региональные власти, и так далее, и так далее. Второй момент, тоже я хотел возразить. Михаил сказал, что Восточной Германии сильно помогла Западная, подставив плечо. Есть замечательная книга Евгении Лёзиной, которая рассказывает о том, как проводились люстрации в разных постсоциалистических странах. Как раз там показано, что Западная Германия тут не столько-то и помогала Восточной, сколько мешала, поскольку Гельмут Кёль, тогдашний западногерманский канцлер, был, по сути дела, такой, в кавычках, миротворец, да, он сам довольно много контактировал с восточно-германскими политиками в годы перед крахом Берлинской стены, И он был сильным противником того, чтобы, например, раскрывать полностью архивы штази восточно-германской спецслужбы. Это было препятствие, потому что он боялся и за себя, и за ближайшее окружение в ХДС, ХСС, что они будут скомпрометированы. И как раз очень сильный спрос со стороны политиков Восточной Германии, движение это возглавил Йоахим Гаук, который позже стал президентом Объединенной Германии, а больше всего известен как руководитель вот этой архивной системы. Важнейший лозунг люстрации, собственно, это не наказать кого-нибудь, а он звучит очень просто. «Свобода моему досье». А второй уже момент, да, что можно и что нельзя людям, замещавшим определенные функции. И тут, мне кажется, от судей можно немножко отойти в сторону, просто потому что не они принимают в России ключевые решения, они скорее эти решения воплощают. А вот другое дело, да, что интересно разобраться в конструкции власти, в механизмах принятия решений, кто, как, что и когда именно решил. Кто должен быть посажен, насколько, кто должен быть отравлен на воле, кто должен быть отравлен в тюрьме. Эти все решения принимают не судьи, и вот тут очень много чего нам еще предстоит узнать. И...
2: Да ведь это не иллюстрационный процесс, извините. Это же, если кто-то должен быть в тюрьме отравлен, ну окей, это охватывается 277 УК. Если какое решение там было, должно быть принято на выборах, это охватывается там 285 Уголовного кодекса, целая куча статей. Зачем придумывать велосипед, если существует уголовный кодекс? Это Владимир Путин это отлично понимает, и очень многое из того, что они сами сейчас делают, оно охватывается уголовным кодексом. Не надо там придумывать что-то новое, ограничивающее права людей не ввиду того, что этот человек сделал что-то плохое, а просто потому, что он, там, например, судья, ладно, не судья, хорошо, член Единой России или член избиркома. Ну, мне кажется, это неправильно, это приведет к большой несправедливости, на которую власти светлой России будущего, когда через много-много лет, когда она будет, ну, права морального не имеет, потому что недолго она просуществует после этого.
1: А в чем тут несправедливость? Вот, по-моему, как раз очень хороший пример с избиркомом. Есть у нас в избиркоме какая-то условная гражданка Иванова или гражданин Иванов, который собственноручно, и это зафиксировано камерами на своем участке, где проголосовали, допустим, 5000 человек, а вбрасывает 1000 бюллетеней, где проставлены галочки в нужных местах. Хотим мы дальше, чтобы этот же гражданин или гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет. Можно, конечно, сказать, что это гражданка или гражданин, что ей сказали, то и делает, да, если ей сказали нарисовать плюс 20% к реальным итогам голосования, вот она это и делает. А когда ей скажут, что нет, значит, уважаемые, ты больше ничего не рисуй, давайте мы теперь честно как проголосовали, так и будем, и теперь она так и будет делать, да, вот Михаил в такой логике, значит, пусть она продолжит теперь нам честно считать голоса. Но мне кажется, что это не окей, просто потому что не будет доверия к такой системе выборов, значит, разумно, чтобы этот человек занялся чем-то другим, чтобы больше его в избиркоме не было. Я не думаю, что это какое-то жестокое ограничение, есть масса других занятий, которым этот человек может себя посвятить, и не умерев при этом с голоду и будучи полезен обществу. Но пусть он больше вот этим не занимается, разве это не естественное желание?
0: Михаил, простите, можно я еще доброшу сразу в вопрос Бориса. Вот эта самая женщина, которая работает в избиркоме, она еще с большой вероятностью учительница математики в какой-нибудь конкретной школе. И учит детей, ну, помимо того, что вычислять, к чему стремится функция, еще чему-то там хорошему, доброму, в общем, морализаторствует и так далее. Вот мы должны закрывать глаза на ее преступления, связанные с выборами, учитывая, что она крепкий профессионал, педагог на своем рабочем месте, и должна ли она дальше преподавать детям в школе?
2: Ну, в ходе беседы я ни разу не говорил о необходимости закрывать глаза на преступления. Я как раз-таки сказал, что зачем нам изобретать велосипед, если все охватывается уголовным кодексом. В брошенной бюллетени это у нас там 142 уголовного кодекса, да, там фальсификация итогов голосования. Если говорить об том, что она учит наших детей, поверьте, я очень много наблюдал, и я пережил стадию желания повесить на фонарях к какому-то умиротворению. Но это недавно у меня пришло. Вот, а так я ненавидел членов избиркома еще больше, чем судей. Окей, я тоже не согласен с тем, что вот эти лживые истерички учат наших детей, и я постараюсь сделать так, чтобы мой сын не учился вот там. Это потому что я не хочу, чтобы он ходил в такие школы. Но ответ совсем другой. Это решается реформой образования, которая не менее важна, чем реформа судебной системы. Об этом надо говорить. Но это немножко не про иллюстрацию, это про реформу образования. Надо понимать, с кем можно прощаться, а с кем нельзя. Вот, например, с судьями, да, ну это очевидно, да, или там с рядовыми полицейскими, даже с садюгами-операми, а там реально есть садисты. Меня пытали, я знаю, что это такое. Я готов даже этих простить мразот, которые вот меня закованного избивали в кабинете, потому что я понимаю, что система должна работать. С кем реально можно проститься? Это с полным составом Верховного и Конституционного судов. Система в целом это переварит полгода, год, суды могут поработать без Верховного суда. Выдержат это. Отсутствие конституционного суда вообще никто не заметит. Решается это не иллюстрациями, решается это просто отменой закона о Верховном суде и ФКЗ номер один о Конституционном суде и принятием новых законов и новым набором. Но это не иллюстрация, это немножко другое. Вот то же самое касается и Центральной избирательной комиссии. Относительно выборов, у меня был спор с моими коллегами из «Голоса», когда я говорил, что твари сажать, сажать, сажать. Тех, кто вбрасывают, их надо сажать, да. Вот. На что мне мой коллега ответил, что, слушай, Миша, ты, конечно, так яростно их ненавидишь, но поверь мне, как только власть изменится, вот эти вот истерички, которые вбрасывали и вели себя просто ужасно, они будут так же спокойно считать. Я не знаю, вот у вас был опыт наблюдения на выборах, вот люди там ведут себя просто как словно в них демон вселился. Вот как только исчезнет давление с управления образованием, с муниципалитетов, от директора школы, они просто будут работать по инструкции. И их истерия во многом обусловлена тем, что они-то привыкли жить то, что я уважаемый педагог, меня любят дети, уважают родители, а тут меня заставляют делать, ну вот явно такие жульнические, ну страшные вещи. И они там себя пытаются успокоить. Я не говорю, что они будут работать идеально, что совсем не будет фальсификаций, что они везде будут качественно считать, потому что где-то они по привычке будут просто там выдумывать. Но в целом система оздоровится, выборы станут гораздо честнее. Если наблюдатели не будут избивать на выходе из избиркома, понимаете, как у нас в Кубани в 21-м году избили двух наблюдателей, одному сломали ребра, другому руку, третьего пришли в избирком, взяли его за руки, за ноги, вытащили, выбросили, уголовное дело не возбудили. Вот если не будет такого колоссального истеричного давления со стороны исполнительной власти в попытках изменения итогов выборов, то этого всего тоже не будет.
1: Это понятно, но тогда у меня такой вопрос. Мне кажется, есть просто некоторые противоречия, Михаил, когда вы говорите, с одной стороны, что эти люди начнут нормально считать, если не будет на них давления, а с другой стороны, вы говорите, что фальсификация выборов – это такая-то уголовная статья, давайте по этой статье судить. Давайте тогда уточним. Вот, значит, допустим, у нас есть выборы, не знаю, 2018 или 2012 года, где мы сильно подозреваем, что результаты были фальсифицированы. Можете ли вы дать примерную оценку того, какое количество людей может быть привлечено к уголовной статье за фальсификацию таких-то и таких-то выборов вот по этому составу?
2: В 2018 году, да, я отвечу, ноль. Никто не может быть привлечен, потому что истекли сроки привлечения. Это первое. Второе. Сколько человек было задействовано в совершенном преступлении? Это мы говорим о порядке, да? Умножаем количество избиркомов на 3. То есть председатель, секретарь, заместитель, основные фальсификаторы. Это у нас около 1 000 000 человек работает в системе избирательных комиссий. Вот где-то там порядка 100-200 тысяч человек. Скорее всего, больше. Я вообще минимизирую. Больше, потому что плюс еще сотрудники муниципалитетов, сотрудники управления образования, которые в этом активно задействованы, всякие там ТОСы, общественники и так далее. То есть больше. Это вот нижняя планка, порядка там 300 тысяч человек.
1: С продлением сроков тут же есть какая хитрость. Как раз так происходит после крушения авторитарных режимов. Там принимается специальный закон о продлении сроков как раз для того, чтобы можно было разобраться с преступлением, по которым срок давности уходит. Допустим, что значит, эта процессуальная проблема решена. Может быть и решена, да? Но вы же не скажете, что должно быть 300 тысяч уголовных дел, да? Это как-то чересчур всего лишь по одному событию выборов.
2: Я так не говорил, и, боже упаси, вот я больше того хочу сказать. Это не процессуальная проблема. Это проблема базовых прав человека. Сколько у нас статья 6 говорит о невозможности решения такой проблемы. Никто не может быть судим на основании того закона, который не действовал на момент совершения события. Поэтому мы должны, когда я говорю «мы», очень не люблю это слово, да, общество российское должно понять и принять, что большую часть акторов злодейств, они будут прощены. Но желательно, причем, чтобы это было не в формате «меня не заметили, и я продолжу свои злодейства». Нет, это должно быть осознанно, что да, мы понимаем, что ты это совершил, что ты причастен, но ты получил акт прощения, ну и первое, и последнее, оно же китайское предупреждение. А давать обратную силу уголовному закону недопустимо, и тут еще раз возвращаемся, что мы хотим? Мести, своего понимания справедливости, либо мы хотим построения правового государства. Потому что если мы хотим построения правового государства, то это априори невозможно. Это невозможно, и все. Если же мы ради своих хотелок, ради мести говорим, ну мы вот тут вот 78 уголовного кодекса сейчас чуть-чуть поправим, и сейчас увеличим задним числом сроки привлечения к уголовной ответственности, то вот этими исключениями мы разрушим правила. И так же, как один раз в 93-м году президент Ельцин отошел от правила, да, и в 96-м году второй раз отошел от правила во благо, разумеется. Вот этими вот исключениями он правила-то и уничтожил. А право, наверное, это самая высшая ценность, которая есть у государства. Не нефть, газ, не лес, не площади колоссальные, а именно право, эффективное, работающее, действующее, перед которым равны все. И мы должны думать о том, чтобы строить именно такое общество. Исходя из этого, мы должны говорить самим себе, что мы повинуемся праву, мы подчиняемся тем же самым правилам. И да, мы можем говорить о том, что их надо, эти правила надо менять, эти правила надо видоизменять, чтобы не допускать впредь преступлений, совершенных вот в эти мрачные 20 лет, но мы не будем давать им заднюю силу. И надо еще раз понять, нашу страну это ждет. Состояние понятия, принятия и прощения. И в конце концов и прощения даже тех людей, которые совершали довольно-таки страшные преступления. Иначе мы стоим не перед вопросом построения справедливого, эффективного, комфортного государства, а мы можем сделать из России вторую царь. Вот этого бы очень не хотелось.
0: А вам не кажется, что именно понятие принятия и прощения, которые заменили необходимые иллюстрации после крушения Советского Союза и привели к тому, что мы сейчас оказались опять вот на этом витке спирали с массовыми репрессиями, с политическими заключенными, с диктатурой и так далее? Именно потому, что иллюстрации не было тогда.
2: А я отвечу, так не было ни понятия, ни принятия, ни прощения. Этого мы не прошли через процесс вот, понимания и прощения. У нас не закончилась десталинизация, да? Вот, у нас не развенчан культ личности, у нас не раскрыты ФСБшные архивы. То есть народ до конца не понимает, что происходило тогда. И ладно бы архивы КГБ до 91-го года, ну, я убежден, что они однозначно должны быть открыты, чтобы народ, собственно говоря, осознал, какие преступления творились, и что этого ни в коем случае нельзя допускать впредь. Нет, понимание и прощение нас это ждет. И давайте я скажу точно, нам нужны не иллюстрации, нам нужно право. Его сейчас насилуют, его сейчас искажают, рвут, как какая-то сотня гиен бешеных. Но нашей стране нужно право, нам нужно восстановление права. И если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести, потому что будущее важнее мести. Если ради права, ради феномена права нам необходимо простить энное количество людей, но мы должны их простить, потому что это в прошлом. Мы не сможем отмотать назад, там, вернуть годы, проведенные в заключении. Мы не сможем вернуть уже убитых. Да, мы должны знать участников этих преступлений, кто же спорит. Но это же вовсе не говорит о том, что мы должны по признаку принадлежности к какой-то социальной группе ограничивать их в правах. Нет. Мне очень понравился опыт Литвы, когда Литва, значит, была в своем переходном периоде. Они сказали, что все агенты КГБ, которых они боялись, имеют право прийти тайно, дать показания, признаться, что они были агентами, после чего эти сведения будут засекречены, все, их никто трогать не будет, они будут жить своей прежней жизнью. Но если этот человек вздумает, например, выдвинуться президентом, депутатом Сейма, мэром, или еще кем-то, либо пойти там работать в министерство. Вот эти сведения подлежат огласке. А дальше решение принимает уже избиратель. То же самое, что если он лжет. Эти же показания, они сопоставляются друг с другом, да? И если вскрывается ложь, окей, дружочек, в СМИ идет информация, что ты сам на себя дал показания. Это очень крутой метод, мне кажется, и он мог бы привести, опять-таки, к такому же примирению. Участники вот этих преступлений бесчисленных путинского режима можно было бы предусмотреть отдельным законом, что по ряду составов допускается прощение, если человек полностью дал показания, это все секретится, у тебя в жизни ничего не меняется. Ты работаешь, как работал. Но если ты судья, ты не имеешь права подать заявление на замещение должности заместителя председателя суда или председателя суда, потому что как только ты подаешь такое заявление, идет запрос в базу данных. Такой-то судья давал явку? Давал. Окей, она публичится, а затем мы все понимаем, кто это, что это за человек. И так далее по всем видам исполнительной власти. Просто вопрос так называемых люстраций, повторюсь, я противник их, должен решать не там пришедшая новая власть, новая элита, да, а избиратель. И все. Ну, пусть избиратель решает. Так правильно.
1: Мне кажется, у нас получился очень показательный спор. В принципе, он воспроизводит разговоры, споры, диалоги, через которые проходили и Испания после Франко, и Германия аж дважды, и после фашизма, и после коммунизма, и многие другие страны. Действительно, нету между нами с Михаилом разногласий в целях, абсолютно нету. Но есть разногласия в том, на чем сделать акцент. Должна ли быть подведена черта под прошлым, да, и это должно быть, как Михаил говорит, понято, прощено, забыто, отставлено в сторону для того, чтобы эти разногласия не мешали, да, как бы обществу двигаться дальше. Есть другая позиция, которая не спорит про общие цели, да, вот что мы должны прийти к государству с верховенством права, делает акцент на том, что какие-то вещи не могут быть забыты и прощены, и на том, что необходимо восстановить доверие в публичной сфере, доверие в политике. А откуда оно возьмется, если там те же люди? А мне кажется, что главная мотивация именно в этом состоит у тех, кто, как я, выступает сторонниками вот этих более жестких мер. Откуда возьмется доверие полицейской правоохранительной системе в целом, если я знаю, что там те же самые садисты, которые сбивали Михаила? Как я могу пожаловаться на своего соседа, который громко слушает музыку, если я думаю, что окей, я на него пожалуюсь, и вот он попадет в руки к этим садистам, может быть, его до смерти забьют за первые же 3 часа, да, что он по моему навету попадет в этот полицейский участок. Может ли полицейский садист быстренько переродиться, перестать быть садистом и с этим соседом, который мешает мне спать, разбираться так, как должно, а не так, как он привык за свои там 10 или 20 лет службы в полицейских органах. Вопрос доверия, ну да, получается, что разные общества просто решают его по-разному. Кому-то проще провести черту, так было сделано в Испании, где никто ни за кем не стал гоняться, да, но зато очень долго восстанавливались права жертв и так далее, и так далее. Другим обществам проще этих людей убрать, передвинуть, переместить на другие позиции, там, где они не представляют угрозы системе общественного доверия. Это вот разные варианты, о них, я думаю, еще много придется спорить и дальше.
0: У нас сегодня был очень интересный разговор, очень такая содержательная, классная дискуссия. Я очень надеюсь, что она не будет останавливаться. Мы будем возвращаться к этому вопросу в том числе. И в первую очередь для того, чтобы действительно эта самая прекрасная Россия будущего когда-нибудь наступила. Я напомню, что гостями этого выпуска были обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!